3:15 в столице, пятница на календаре. Ну и, собственно говоря, эти самые цветы, букеты и все такое прочее сейчас самый сезон. Так что можно, конечно, купить у продавцов возле метро, а можно куда-нибудь смотаться за город и там поднасорвать. Через пару минут Айда Ведищева, Simply Red и Pet Shop Boys на Ретро-ФМ.

Я всегда вот верю в Сыктывкар, потому что, ну, вот подзаработать там можно, а потратить вообще где угодно. 3.42 в столице, дальше на Ретро-ФМ, CCH, Виа Самоцветы и дуэт Яки Да.

Сиси Кетч и ее взгляд на действительность. Ну, действительно, если слишком молодой, то, пожалуйста, проходи вперед, дорогой. 3.55 в столице, и у нас через пару минут абсолютно точно движение вперед будет превалировать, потому что утренний экспресс на РФМ отправится навстречу новому дню под любимую вами и нами музыку на Red FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00 в столице, совершеннолетний, совершенно пятничный, совершенно утренний экспресс на Ретро-ФМ. Отправляемся!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Это Сандра и предложение открыть, наконец-то, глаза. Ну, в смысле, ну чего ж, собственно говоря, спим, да спим. Надо просыпаться. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы просыпаемся и открываем глаза и уши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, на календаре пятница. Сегодня финансовые, личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. Итак, овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы, теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями. Ну, они вам помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый реальный результат. Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Всем отличных результатов неожиданных.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

4.15 в столице. Это великий Херби Хэнкок и его великая Рокет. И если вдруг у кого-то сейчас вдруг возникла идея прям вот изобразить что-нибудь такое брейк-данс, будьте осторожны, пожалуйста, друзья, потому что, ну, вот с просонья

0: Потанцуем, потанцуем. Это Демис Русос и его предложение. Но у меня предложение совершенно другое. Полистаем, полистаем. Странички календаря нас ждут, друзья. Никто, кроме нас, не полистает их. 4.30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Утренний экспресс, пятничный на Ретро-ФМ. Ну и календарь у нас, как всегда, на календаре пятница, 5 июня 2026, день рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. В его послужном списке создание группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, введение популярнейших телепрограмм, продюсирование интереснейших проектов, например, фильмы про Антарктиду и про восхождение на Эверест. Это все он. У Валдиса две телевизионные ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». Поздравляем его! Указом императора Петра I 5 июня в 1706 году в Москве был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. Ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В здании больницы была в то время открыта также первая медико-хирургическая школа. Сейчас главный военный клинический госпиталь по праву считается одним из ведущих в России, а его авторитет и высочайший профессионализм врачей признается во всем мире. В этот день, в 1783 году, французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар, изготовленный из бумаги с прокладкой из льняного полотна, поднялся на высоту в 1800 метров. Первый полет состоялся без пассажиров. Ну, оно и хорошо. Сегодня Всемирный день окружающей среды. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в 1972 году. С начала празднования в 1972 году жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. Этот день дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете. Взяли в руки метлы и пошли подметать.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Спирс и ее традиционная. Давай-ка, малыш, еще разочек, что именно нужно повторить, конкретно не указано. Поэтому можем повторять все, что вот сейчас за благорассудится. 4.42 в столице. Повторяем и слушаем музыку на Red FM. Через пару минут Джой, Абба и Игорь Николаев.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: совсем и немножечко Валерии, потому что вот группа Joy и обращение, мол, ты королева моего сердца и все такое прочее. И как же с этим всем быть в 4.56 в Москве? Конечно, всем этим быть, потому что нужно как-то бодриться, веселиться и навстречу новому дню отправляться. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: говорить или не говорить, любовь или не любовь, Наташа Ветлицкая, в общем, в этом смысле точно все знает, но мы сейчас чуточку больше узнаем. 5.07, столица, утренний экспресс на Ретро ФМ и звезды.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, пятница, 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Вот тогда. Раки, в критической ситуации избегайте спешки, будьте в контакте с друзьями, они, собственно, вам и помогут. Львы, отношения после полудня. После полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный, последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый, реальный результат. Весы. Наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпион, если с домочадцами возникает напряжение, не уходите от конфликта. Постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания. Не заглушайте их внешней вот этой самой активностью. Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Работаем, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Любовь оторвала от суеты. От суеты. Вообще не знаю, что вас оторвало прямо сейчас от суеты. Вы мне прямо сейчас все это и расскажете. Позитив на Ретро-ФМ. Мы ждем от вас всякие позитивные сообщения. Это где эти самые сообщения нужно писать? Это официальный канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост, под которым нужно делать комментарии. Пост называется «Позитив». Вот под этим постом вы пишете, что с вами сегодня произошло, что вы думаете, что с вами сегодня произойдет, что вчера с вами произошло. Все самое позитивное вы нам выкладываете. Я все это зачитываю. Самый позитивный вариант мы поощряем. Тостером! 5.18 в столице. Утренний позитив для вас и утренний экспресс для вас. И Илья Глебов для вас.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался

0: Кэрри Кетчи и ее непростые отношения с тем, кто ее подвозит. 5:30 в столице, и у нас очень простые отношения с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас новые истории, исторические, естественно. 5 июня 2026 года на календаре, пятница. Сегодня отмечается День образования российской полиции. Именно 5 июня в 1718 указом Петра I была учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. И также был издан руководящий документ по должности, в котором была сформулирована программа деятельности полиции, определены ее роль и место в российском государстве. Поэтому сегодняшнюю дату можно считать совершенно точно профессиональным праздником сотрудников российской полиции. День рождения сегодня празднуют шоумен, телеведущий, продюсер Вальдис Пельш, профессор МГИМО, писатель, телеведущий, ответственный за умников и умниц Юрий Вяземский, тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, американский киноактер и певец Марк Уолберг, актриса эстрады, кино и телевидения, пародистка Елена Воробей, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая. 5 июня в 1744 году в Петербурге был основан императорский фарфоровый завод. Первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств. Сегодня в ассортименте завода насчитывается более 4000 наименований изделий различных по форме и росписи. А эксклюзивные позиции представлены в Эрмитаже, в Московском историческом музее, в Лондонском музее Виктории и Альберта, в Нью-Йоркском Метрополитен музее. По народному календарю именно в этот день на Руси было принято сажать огурцы. А приметы такие: если дождь, то и все лето будет дождливым, но урожайным. Утром туман, к жаркому и сухому лету. Этот день богат на именины: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман и Федор. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, знаете, народ, я давно такого позитива пятничного не видал. То ли Глория Гейнер здесь накричала, то ли у вас все хорошо. Начну вот по очереди. Доброе утро, страна. Я с утра уже на кухне стряпаю перепечи. Правильно я, наверное, сказал. Удмуртские пирожки. Все потому, что ко мне сегодня приезжает подруга детства из Глазова. Вот буду ее подчивать пирогами. Всем желаю сохранять отношения детства. Ведь так много чего есть вспомнить. Всем позитивного дня. Оксана из Соликамска. Оксана, ну, перепечи присылайте, что ли. Добрый день, доброе утро. Хочу поделиться своим прекрасным настроением. У меня сегодня день рождения. Немного грустно, потому что я нахожусь далеко от дома и не могу быть рядом со своей семьей, но я бесконечно счастлива, потому что, несмотря на это, мы рядом в сердцах друг друга. Огромное спасибо моим друзьям, которые ровно в полночь без спроса и предложения ворвались и завалили поздравлениями, улыбками и своим теплом. Ценю, люблю всех близняшек этого дня с днем рождения. Екатерина из Благовещенска. Катя, ну я не знаю, что там у вас с близняшками, но я понимаю, что вас завалили прям. И еще раз. Вчера, доброе утро, Ретро-ФМ. Вчера были с женой Лизой на УЗИ. Узнали, что у нас будет девочка, назовем ее Аней. Это вот и есть настоящее счастье и позитив. Пусть у каждого будут такие позитивные эмоции. Всем теплого, веселого, хорошего лета. Знаете, что Алексей из Омска? Не у всех такие веселые эмоции. Я поздравляю Алексея из Омска, потому что у него там с женой Лизой на УЗИ что-то такое случилось. Ура!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Рико прям нарядился и готов к важной встрече. Мы тоже не просто так спали на всех боках. Мы тоже прям сейчас готовы. Прям все встали. 5:57 в столице. И готовимся к новому пятничному дню. Ну и при этом позитивные новости, пожалуйста, присылайте к нам на официальный канал Retro FM в Максе.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Потирайн и ее разборки с тем, как вот любить и как жить. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Сейчас будем разбираться, как любить и как жить. Ну, потому что у нас есть звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, пятница. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку. Желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплые, щедрые отношения к коллегам укрепит авторитет. Близнецы. Во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый реальный результат. Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка и встреча вне офиса будут очень продуктивными, на минуточку. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Ну, мы за результат бьемся.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: gonna spend my life being a co-op. Retro.
1: Retro FM. Позвони мне, позвони.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: За хорошими новостями к вам, друзья. Вы самые, что ни на есть, хорошие новости мне присылаете, я их зачитываю. Самая-пресамая хорошая новость будет премирована, естественно, тостером любимым нашим 6.16 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это утренний экспресс на Ретро FM. И

0: Ну, здесь вообще я не знаю даже, что делать. В 5 утра жена разбудила, сказала, что собралась рожать. Встал, оделся, жену в роддом, сам на работу. Слушаю РетрофМ, но мыслями со своими деточками. Желаю всем добра, здоровья, Саня. Саня, я очень переживаю за вас. Напишите мне что-нибудь. Макс, официальный канал RetroFM в Максе. Пожалуйста, пишите туда все, что считаете позитивным. 6.17 в столице. Мы продолжаем.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На RetroFM.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: точно нам с этим нужно что-то сделать. Я предлагаю нам нырнуть в календарь. Ну, потому что как-то нужно соответствовать величине. 6.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Ну что ж, на календаре пятница, 5 июня 2026-го. День рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. Его в послужном списке создания группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, ведение популярнейших телепрограмм и продюсирование интереснейших проектов, например, про Антарктиду и про восхождение на Эверест. У Валдиса, помимо прочего, две премии ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». 5 июня в 1954 году состоялось открытие Московского театра эстрады. Театральная площадка, с которой в качестве режиссеров сотрудничали Павел Хомский, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Роман Виктюк и другие. Именно в театре эстрады организовывались авторские вечера Михаила Жванецкого, Семена Альтова, Михаила Задорнова и многих-многих других. А в цикле «Эстрада молодым» на сцене театра дебютировали Филипп Киркоров, Александр Серов, Наня Берегвадзе и другие именитые артисты. Сейчас художественным руководителем Московского театра эстрады является Геннадий Хазанов. Сегодня день эколога. Профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей, экологов-активистов. Профпраздник был установлен президентом России в 2007-м и отмечается ежегодно во Всемирный день окружающей среды. По традиции в этот день устраивают субботники, шествия, флешмобы. Всех причастных к дню эколога мы от души поздравляем. Еще сегодня отмечается праздник солнечных зайчиков, день позитивных отношений, день полевых цветов, день кетчупа и день резиновых уточек в ванной. Так, ну, вы там не очень-то, тех уточек-то, в ванной. На работу кто пойдет?
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитив. 6.42 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ во всю мчим. И я читаю ваши совершенно позитивные сообщения. Доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу поделиться своим прекрасным настроением и передать его всей моей любимой Караганде. Это Тимур. Тимур, привет и вам. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня у нашей дочки Лукерьи день рождения. Ей исполнилось 6. 6! Вы можете себе представить? Это я от себя. Уже зажгли свечи на торте. Она довольная, разбирает подарки. Когда счастлив ребенок, счастливы на минуточку и родители. Артем из Нижнего Новгорода. Артем, привет. Лукерье, тоже привет. Доброе утро, любимое радио. У меня сегодня своя радость. После 6 лет химиотерапии наступила ремиссия. Вчера получила результаты. Жизнь прекрасно, идет дождик за окном, а ты с утра лыбишься, а внутри такая радость. Всем хорошего денечка. Наталья из Ростова-на-Дону. Наталья, ну, я не знаю, чем вашу радость перебить, могу тостером. Тостер ваш. Ну, в дополнение к вашим улыбкам. 6.43 в столице. Мы продолжаем. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 6.56 в столице, и это тот самый момент, когда мы заканчиваем наш утренний экспресс. Он, собственно, на этой самой африканской местности остановился, а дальше для вас первая смена. Саша, Рита, первая смена на Ретро-ФМ, через пару минут буквально. Меня зовут Илья Глебов, будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятница пришла, 5 июня. Всем здравствуйте, от первой смены. Ну давайте, давайте просыпайтесь. Начать хотим с новостей. С нами Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Да, я здесь с ними. Привет. Доброе утро. Итак, Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информагентств. Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались темы СВО, переговоры по украинскому регулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, иностранные фирмы смогут вернуться в Россию на более мягких условиях, но только если при уходе с рынка они передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. Ранее о желании американских компаний вернуться в нашу страну на ПМФ сообщил глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Нижняя палата американского парламента одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций и оказании дополнительной помощи Украине. Законопроект предусматривает возможность повышения таможенных пошлин на российские товары и услуги до 500% и выше. Одобренный палатой представителей законопроект также предусматривает выделение Украине по 300 миллионов долларов в качестве военной помощи в этом и в следующем году. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек и приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и последнее. В США привлекательные сотрудники полиции с потерянными собаками свели с ума сотни женщин. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Полицейское управление города Энглвуд опубликовало на своей странице в соцсети несколько фотографий, на которых изображены полицейские в форме с потерянными собаками на руках. Симпатичные правоохранители с атлетическим телосложением предлагали жителям города забрать бесхозных животных. Вскоре выяснилось, что многих женщин куда больше заинтересовали сами молодые мужчины в форме, и многие американки признались, что готовы взять бездомную собаку, но только вместе с полицейским. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: минуты восьмого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша, Рита, на местах чем займемся сегодня?
1: Ой, мы сегодня, знаешь, чем только не будем заниматься. Вот прям с утра споем, потому что у нас же нейрохит впереди.
0: Да, особое мнение. По-прежнему собираем ваши голоса на актуальную тему.
1: Да, и, конечно же, у нас есть тема. Ну подожди, ну что ты в 7.04 взял?
0: Что ты давишь?
1: Я еще даже чай не пила. Музыка у нас классная будет.
0: Всем приятного аппетита. Всем классного пятничного настроения. Но что касается классной музыки, как говорит Рита, ну здесь только такие, как Роксет, The Look. Начнем с них.
2: На Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овнам звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый и конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта. Постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешне.
1: Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Просыпайтесь, ребята, пятница!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Пятничное солнце, летнее, что еще надо? Ну, хиты будут обязательно, сейчас поговорим.
1: Сейчас будет еще прекрасная новость, как раз для пятницы в 7.14, когда кто-то такой, ой, надо позавтракать, но помочь своему пищеварению и вообще, а я вам расскажу. Употреблять вино с утра полезнее, чем вечером, сказали эксперты. Но я на всякий случай скажу, что может влиять на здоровье.
0: Теперь еще и утром, хорошо.
1: Но, поговаривают, вино помогает желудку быстрее переваривать еду, разгоняет обмен веществ. А, ух, я постараюсь прочитать это в 7 утра. Ресвератрол, о, как у меня получилось,
0: да,
1: в красном вине мешает организму запасать жир и быстрее сжигает его, если выпить за завтраком.
0: Остается один открытый вопрос. Вечером понятно для чего. Утром мы только что узнали, как вино в обед действует. Звонить итальянцам, испанцам.
1: К нам сейчас редактор Светлана подошла прям с какой-то непонятной
0: бутылкой. Напрашивается эксперимент.
1: Ну что, мы сейчас, а потом вам расскажем.
0: Но только в научных целях.

0: между тем.
1: А между тем, готовьтесь, ребят. Ну, если не готовы, мы предупреждаем просто, что сегодня день, когда улыбается фортуна, так что у вас нет никаких шансов вот сегодня грустить и говорить: «О, я неудачник, мне не везет, почему все так складывается?» Нет, нет, нет, сегодня такого человека не будет, не найдется вообще на всей планете. Потому что 5 июня, день календаря, отмечен вот какой-то особенной удачей. Ну, в честь богини фортуны, понятное дело. Мы сегодня и будем говорить про тему везения. Да, вот случалось ли с вами такое, когда это происходило, как будто бы случайно. И вот если бы вам несказанно повезло, как бы вы поделились этим счастьем? Вот такой вопрос хочется сегодня задать всем слушателям. Вот поделилась или моя прелесть?
2: Нет, слушай, ну, во-первых, зависит от количества счастья.
1: Вообще, как бы, да. Если один ноль прибавить, пожалуйста, половину забирайте.
2: Во-первых, правильно, 10% отдавать. Вот на нужды. Если прям, вы представляете, пришли большое количество денег.
1: Это ты в суде будешь говорить, почему ты 13% не отдавал.
2: Да, а я 10 нуждающимся отдала.
1: Просто да, я слышала, что 10 надо отдавать.
2: С родителями всегда, это 100%. У нас так принято. Вот. Ну, вам, если что-то надо, ну ладно, что, ну попросили бы попрошайки, в конце концов.
1: Как это гуманно с твоей стороны.
2: Да нет, мне кажется, правда, представляешь, вот если ты выиграешь какую-то огромную сумму денег, у меня всегда есть мечта, и была мечта, и будет мечта. А если бы у меня была вдруг случайно сумма денег, конечно, приюты для животных. Хотя все знают мою страсть, я бы точно абсолютно помогла. Вот. Ну, а дальше там себе что-то как-то, да.
1: Ну, может, футбольный клуб себе какой-нибудь куплю, да?
2: Нет. А я, кстати, у меня никогда не было такой мысли. Ну, это ж сколько денег-то должно быть?
1: Денег много, но зато ты можешь навести порядок там, а не вот это вот все чувствовать боль на протяжении десятилетий, когда все никак до чемпионства не дождешься.
2: Уговорил, забрали долю у родителей, простите, мне нужно футбольный клуб покупать.
1: Ну, папа, я думаю, одобрит.
2: Папа одобрит.
1: С мамой поговорим.
2: Поговорим.
1: Сестра, я тоже думал, что я на что-то претендую. Не, извини, тут дело важное.
2: Ты красивая.
1: Да, тебе и так уже повезло, вот так скажем. Ладно, ребят, к вам вопросы. Вот, а вы скажите, делитесь своей удачей. Если вот вам сегодня день фортуны, да, несказанно повезло бы. Как бы вы поделились этим счастьем? Пишите. Можно в Максе писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Да, можно купить какую-то соцсеть, если вам вдруг повезет. А вот и там наши фотографии разместить. Такие большие, красивые. А мы все с удовольствием прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте.

0: за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Так что вот прям таким текстом вчера и сказали тебе.
1: Да ты представляешь, я такая, ну ладно, нет, так нет. Опять тогда шуточки про бывших буду по радио говорить.
0: Да-да-да, но это вот все про странные разговоры, которые у Маргариты случаются в процессе жизни. А можешь все-таки рассказать подробнее вот интересных людей, которых мы можем встречать каждый день вот так сходу? Что за человек тебе вчера попался?
1: Мне? А ты хочешь, чтобы я прям рассказала?
0: Да-да-да.
1: Ну хорошо, это, ну, обычная ситуация в сауне, когда женщина, во-первых, говорит, что, ну она шестерка, поэтому...
0: Во-первых,
1: как бы...
0: уважаемый, слушай, я хочу сделать ссылочку, помните, да, что сауна это для налаживания работы
1: после
0: сердца,
1: спорта,
0: сосуда, мы
1: да.
0: говорили о том, что это полезно. Поэтому если зовут сауну, надо сначала согласиться, здоровье
1: да.
0: поправить, а потом уже все остальные эти
1: она
0: глупости.
1: Она мне сразу
0: пожалуйста.
1: Сказала, а ничего, что тут мятой пахнет, ну просто я шестерка ноги намазала, ну ты же понимаешь, да, у меня шестерки ноги куда идут?
0: Конечно,
1: вот,
0: понимаю, такая,
1: а,
0: сказала Рита.
1: Астрология. Потом подошла к кулеру, а она говорит, а зачем вам было сушить, у вас же кудрявые, так и идите. А вы не стали сушить? Ну вы же сказали, не буду сушить. Она говорит, ну правильно, меня вообще нужно сушить, я же это, ясновидящая.
0: Вот. На этом моменте сделаем паузу, потом что о муже?
1: Что? Потом она говорит, ну, сейчас муж вам найдем. Вам кто нужен? Лет 18 олигарх? А я думаю, да я даже не знаю. Можно чуть-чуть побольше,
0: конечно,
1: чуть поменьше.
0: Конечно, интересное сочетание, но можно, да, вот чуть-чуть
1: да.
0: в разные стороны.
1: Говорю, можно чуть-чуть постарше и менее богатого. Она говорит, ну все, запишите мой номер. Олигарх доставочки, так
0: просто,
1: сказать,
0: как вы понимаете, что, ну, с другой стороны, почему только наш коллектив должен все это выслушивать?
1: Конечно,
0: да, вы должны понимать, какая здесь атмосфера
1: нет,
0: царит и что происходит с людьми, работающими на Ретро FM каждый день.
1: Да, а самое интересное, что, правильно, дала номер, не задумываясь. Я так и записала. Ищут мужа. Вот.
0: Это называется доверие. Да? Вот в прошлый раз духи были, сейчас, глядишь, и мужа так же
1: ну,
0: вот
1: духи
0: подвезут.
1: Ну, духи за 5 тысяч продавали, понимаешь?
0: А, кстати, где ближайший маркетплейс? Потому что обещали подвезти.
1: Это нужно спуститься в метро. Там все оригиналы. Когда тебе говорят, слушайте, реально, в одном из очень крупных магазинов распродажа. 5 тысяч берите. И ты такой, да я же доверяю людям, я одной свой номер дала.
0: А есть там такая акция, типа, 3 по цене 2. И берешь двух подруг, сразу идешь. И можно свадьбу в один день, как
1: у меня просто
0: в голливудском кино делать.
1: Поумнее, они не купят. А я что? Ну, это щедрая душа.
0: Вадим Ривман, щедрая на новости. Душа. На
2: расскажу. Да, привет, доброе утро. Итак, в общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают лишь часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки для кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт, где жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты, но после этого деньги со счета пользователя списываются, а все переписки удаляются. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация может рассмотреть сложившуюся ситуацию с неоправданно высокой стоимостью билетов. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом. В столице с 10 по 14 июня пройдет фестиваль «Времена и эпохи», который войдет в программу проекта «Лето в Москве». Основные события запланированы более чем на 30 площадках в разных районах города. Флагманскими точками станут ландшафтный парк Митина, кинопарк Москино, парки «Радуга» и «Покровская Стрешнева». В программе заявлены 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1000 часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления, исторические постановки. Главная тема фестиваля в этом году – время быть вместе. Акцент сделают не только на военной истории, но и на культурном наследии России, литературе, театре, музыке и танце. Вход на большинство площадок будет свободным. И еще курсы валют – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Ладно, а вот у нас есть первая смена. А если нейросеть бы этой видоизменила, как бы тогда мелодия пошла?
1: Первая смена.
0: Вот. Ну, может быть, да, это если бы она не сильно старалась. Вот. А так, конечно, если задание дать, качественный промпт прописать, то, наверное, будет звучать получше.
2: А мы узнаем это, собственно. Через несколько минут у нас будет игра «Нейрохит». Там можно с нами попеть, там можно сродиться с нейросеткой, там можно выиграть беспроводные наушники.
0: Что? Приветствую врачующихся. Нейросеть. Сродниться с нейросетью.
2: Сродниться. Просто.
0: Ну, теперь объявляю вас семьей или что?
2: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Звоните, а там посмотрим.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, в битву за беспроводные наушники, может быть, подписку на музыкальный онлайн-сервис, вступает Владимир из Ленинградской области. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Добрейшего. Доброе утро. Как у вас лето началось, Владимир? Рассказывайте.
1: Лето началось? Ну вот именно что у нас началось лето. Вот хорошо, да.
0: Даже туда
1: этого
0: добралось.
1: Сколько было не очень, но сейчас замечательно все, прям лето чувствуется.
0: Это прекрасно.
2: Супер.
0: Это кайф. Давайте вот с таким же настроением вступаем в игру. Две подсказки. Слова остались прежними, только музыка поменялась. Хит очень известный, как и исполнитель. Готовы?
1: Давайте, конечно.
0: Послушаем.

0: Знакомые, но я, наверное, не меломан, чтобы так сразу с первого выстроить.
1: Да, но вы можете кого-нибудь назвать, хотя бы случайно предположить, какого-нибудь исполнителя, о котором сходили с ума. Были все влюблены, да. Ну, особенно женская половина, конечно, нашей страны.
0: Ну, итак, понятно.
1: Кого?
0: Нет, давайте, нет, не скажу.
1: Хорошо, тогда вторая подсказка. Есть «Попытаем счастье»?

0: Нет.
1: Чуть-чуть даже настроение ВИА такого навеяло. Вдруг зашкались.
2: Наверное, навеяло, да, но я...
1: Нет,
2: я готов вам...
1: Ладно, давай тогда ответ послушаем.
3: Я к тебе не подойду.
1: Ну а теперь поняли по голосу, кто это?
2: Ну как, конечно, да.
1: Так, что-то связь немножко скачет.
0: Но мы услышали, конечно же, да.
1: Да, это Евгений Белоусов, «Золотые купола». Вот этот хит, и исполнитель были загаданы. Ну что, в таком случае сегодня подарки остаются у нас.
0: Ну это ничего, это как всегда. Мы говорим это к лучшему, значит, вы нам можете еще раз дозвониться и уже хлопа вот так вот спеть с нами и забрать все подарки.
1: Да, спеть, кстати, можно и уже сейчас, когда оригинал зазвучит, потому что эту мелодию мы точно все помним, знаем.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 5 июня, день, когда улыбается фортуна. Да, делитесь ли вы своей удачей, спросили мы вас. Но перед тем, как сообщение начнем читать, хочется отметить, вот что есть такой один профессор психологии Ричард Вайзман, и в своей книге он пытался вывести научную формулу везения. В общем, 4 главных фактора вывел. Зоркость к возможностям, то есть везучие люди, они расслабленные, поэтому замечают случайный шанс, объявление, совпадение, mm-hmm. вот, в том числе случайные знакомства, Маргарита.
2: О, мне.
1: Да-да-да. Слушание интуиции. Удачливые люди доверяют своему внутреннему голосу, ну или, как говорят, шестому чувству. Еще ожидание успеха. То есть они искренне верят, что будущее им принесет что-то хорошее, ну, позитивный настрой, мы все слышали с нами. И трансформация неудач. Вот это важно, и особенно про психологию. Везучие люди мгновенно находят плюс в любой осечке. Ну, типа, принцип «все к лучшему». Угу. А еще, да, книга, вот книга «Достигатор» я в молодости когда-то прочитал. Тоже хорошая, легкая, развлекательная такая, про то, как некоторые люди пытались вот создать схему, по которой им везло жизнь. Ну, собственно.
2: А я прочитаю про сообщение Анны. Мы сегодня еще обсуждаем, вот если бы у вас случилась какая-то фортуна, повезло бы вам, поделились ли вы. Анна пишет, поделилась бы, конечно, я всегда рада, когда приходит такая фортуна из Кемерово. А Ирина пишет, я еще в СССР выиграла в спринте 5 рублей, отдала маме и была так рада, что помогла семье.
1: А Алексей пишет, если бы мне улыбнулась фортуна и денег куры не клевали бы, я бы старался не засветиться, чтобы никто не знал обо мне, о моем везении. Ну, а то мало ли. Но я не жалел бы денег на благотворительность. Часть отдавал бы малоимущим, я расходовал бы их разумно, осуществлял бы заветные желания.
2: О, Ирина пишет, если бы мне несказанно повезло, я бы 2/3 отправила на строительство приютов для животных, домов для престарелых и помощь больным деткам. А давайте все загадаем желание, чтобы такому светлому, прекрасному человеку с такими намерениями повезло.
1: Да, хорошо бы. Ну что, ждем ваши свежие сообщения в соцсетях, обязательно почитаем, разберем, возможно, еще выведем некоторые,
2: конечно,
1: секреты
2: ведь
1: удачи
2: есть,
1: и счастья.
2: Конечно, такие. Назар нам пишет, так хочется поделиться, а нечем. Ну, когда уже придет желание и удача, ждем. А мы тоже за вас сейчас загадаем, чтобы ко всем пришло в конце концов.

0: столице уже 8. Первая смена на Retro FM встречает пятницу вместе с вами. Да, какие хиты намечаются? Но хитак потом. Сейчас сосредоточимся на новостях. Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаем это. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую в вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки. Нужно также создавать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира, реакции на какие-то внешние события, отметил общественник. Ну и последняя. Акула по кличке Ритинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. Она уже выбрала команду победителя стартового матча в группе С чемпионата мира по футболу этого года. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня с встречи с марокканскими футболистами. Это произойдет 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный 6-й по счету титул чемпионов мира. По прогнозам «Оракула», удача на их стороне. В аквариуме в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики акула Ритинья выбрала ящик именно с бразильским флагом вместо марокканского. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Что должен сделать порядочный гражданин, слушающий ретро-ФМ с утра пораньше, как только проснулся?
1: Он должен сделать, во-первых, погромче. Во-вторых, сделать голосование, настроиться на него, написать нам, проголосовать в особое мнение. Отстань, а? Что ты задал так вопрос? Вот.
0: Я подумал, просто что ты жвачку жуешь и вспомнил, как у нас в школе говорили, сейчас я достану ее. И волосы вот так угрожали нам.
1: Нет, я просто перепутала слова.
0: Я так, просто люблю говорить можно? И жевать одновременно. Ладно, ребят, у нас особое мнение намечается. Там, правда, очень важен ваш голос. Оставьте. Его там касается дела удачи. Ну, правда, классная тема. Да, а что касается хитов, и Type Set the World on Fire прямо сейчас.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Да, ребята, а сейчас все ожидаем. Отличное настроение в пятницу. Просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Плотина здесь, 8.13 в Москве. Итак, в первой смене вот такой возник вопрос. Но я не буду спрашивать про твое отношение к собакам, кошкам. Я вот так спрошу.
1: Да.
0: А вот ты себя к кому больше относишь? Ну, по характеру, по привычкам,
1: о,
0: и так далее. Кошкам или собакам?
1: Я пес, 100%. Я пес. Верная, что-то радуюсь.
0: Хорошо.
1: Всем.
0: Тогда такая проверочка. Вот, да, помнишь, в 22-м году ты как-то такой клетчатой рубашечке пришла, да, и как бы, ну, такая шутка ходила, после что, ну, и дачный стиль, конечно,
1: да,
0: у тебя.
1: Да,
0: помнишь,
1: от одного,
0: да,
1: модника.
0: Вот.
1: Ага.
0: Так вот, судя по всему, ты больше кошка. Потому что кошки могут помнить обиду до 5 лет.
1: А-а-а,
0: а еще не прошло.
1: Я злопамятная.
0: Только 3,5.
1: Да.
0: Да. Питомцы надолго запоминают негативный опыт.
1: Это
0: если,
1: да,
0: сильно напугать кота, накричать на него или как-то обидеть, да, причинить боль, он может еще долго относиться к человеку с недоверием.
1: Это я, да.
0: Во-первых, да, фиксируем, запоминаем, не обижаем кошечек. Следующее исследование, конечно, посвятим собакам.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день, когда улыбается фортуна. И сейчас хочется рассказать, что советуют психологи. Как привлечь фортуну в жизнь. А потом почитаем ваше

0: не просто верит, а что-то делает, чтобы выиграть. Вот я недавно выиграла тостер на Ретро-ФМ. Я очень этому рада. Но если я бы не написала сообщение в позитив, то и подарка бы не было. Надо действовать, а не сидеть, сложа руки. Тогда и удача придет, и жизнь будет интереснее. Это нам Ольга из Новосибирска.
1: А вот, кстати, об этом мы и решили спросить в соцсетях. У нас опрос по-прежнему открыт. От чего, по вашему мнению, зависит удача? И у нас 4 варианта ответа. Случайность, упорный труд, просто нужный момент или... секрет не скажу. В общем, обязательно оставьте свой голос, потому что через 20 минут у нас будет игра «Особое мнение», и дальше уже проголосовать будет нельзя. А нам очень интересно, что вы думаете.
0: Так, Алексей нам написал, сразу скажу, я не знаю, что это, могу ошибиться там, в ударении или в слове, но вы поймете. Доброе утро. Коллега по работе попросила помочь с покупкой триера для покоски травы. Триера? Ну, неважно.
1: Триер?
0: Триер. Может, неправильно написали. Нашел нужный ей на
1: машине. Машина или ну, сложных зерночистительных машин для очистки семян основной культуры.
0: Вот именно это попросили купить. Нашел нужный на маркетплейсе, отправил ей ссылку. Она заказала один, а продавец отправил два. Видно, рука у меня легкая, будет косить с двух рук по-македонски. Ой, Алексей, вы молодец.
1: Хорошо. Так, ну ладно, давай еще подождем свежих сообщений.
0: Они еще есть, если
1: ну, что. Финальные, давай зачитай. И будем ждать, в первую очередь, ваших голосов в вопросе, потому что нам важно ваше активное участие.
0: Конечно, прочитаю, ведь тут такое пишет еще и Николай. Как мы вышел. Доброе утречко. А если бы мне привалило, я бы Риту свозил на Мальдивы.
1: А это там, где Мальдивы, да?
0: Да.
1: Ну смотри, будь осторожнее. Если Мальдивы от слова «моль», то как бы может занести не совсем на те острова.
0: А ты сам сказал говорить всему «да». Любые острова нам подходят, пожалуйста.
1: Шкаф с шубой. Понесут ритм.
0: Но главное, там будет шуба.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Да все бесплатно.
8: Что?
7: Что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 400

0: 80 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: нашей дружной команде вместе со звукорежиссером Александром, который не идет на наши инициативы.
1: Конечно же, сейчас сам сказал, когда ты спортом нас будешь учить заниматься.
0: Да, было
1: на
0: дело.
1: На шпагат посадишь, сейчас говорит, давай 10 приседаний. Он такой, о, сейчас что, Вадим Ривман уже придет.
0: С понедельника
1: как
0: бы
1: я
0: надо.
1: При нем буду приседать?
0: Уже времени нет.
1: Ребята, давайте сейчас, да, собрались. Вот кто решил на спорт, сегодня пятница. А что с пятницы-то не пойти? Вот. А, кстати, ребята из «Фабрики звезд» также подумали и решили, о чем нам не собраться заново. Слушай, я сначала прочитала, я тебе честно говорю, я так обрадовалась, я думаю, я пойду на кастинг. Прям мечтала бы на «Фабрике» побывать. Но
0: так.
1: «Фабрика» вернется на экран и говорят, но там, скорее всего, будет битва продюсеров. В общем, продюсеры старой школы, которые работали с классической «Фабрикой», встретятся в музыкальном поединке с теми, кто зажег новых артистов. Вот. Ну и там будет, соответственно, опыт свежего взгляда и нового.
0: Ну, встреча выпускников.
1: Ну, а я что? Я, знаешь, как я всегда
0: встреча
1: мечтала.
0: Встреча фабрикантов проверенных временем.
1: Да. А ты скажешь, ты хотел на «Фабрику»?
0: Нет. Я смотрел его. Первые три, наверное, «Фабрики»,
1: так,
0: это кайф был.
1: Со всех
0: мне
1: соберу.
0: «Народный артист» нравился, где Гоман, Панайотов и Чумаков.
1: А я даже
0: вот
1: не смотрела.
0: Кайф. Это был
1: я
0: кайф.
1: Была верна «Фабрике». Так, Кудрявый, ты хотел на «Фабрику», честно? Он хотел.
0: Нет, а он, по-моему, на слово «ходил» отреагировал. Он ходил,
1: ты ходил
0: конечно,
1: на «Фабрику»?
0: Да.
1: Хорошо, что не взяли.
0: Помнишь, Лена Терлеева, да, это Шон был.
1: Это
0: да,
1: же
0: потом
1: он.
0: Просто...
1: Слушай, а как думаешь, Вадим Ривман хотел на «Фабрику»?
0: Так, а можно Вадима позвать? Вадим, пожалуйста.
1: И сейчас включаем, а он...
0: Круто, ты попал на ретро-ФМ.
1: Вадим.
2: У меня здесь своя «Фабрика» по производству новостей. Давайте уже к ним, а?
0: Хорошо, скоро перейдем. Ребят, мы напоминаем, что у нас особое мнение и последние буквально пару минут для того, чтобы проголосовать на тему удачи. Заходите в соцсетях, все найдете. Ну а сейчас все сосредоточатся как раз-таки на актуальной информации. В 8.30 новости. Вадим Ривман.
3: Да, серьезно, в том числе. Во всем по порядку. Доброе утро. Итак, минувшей ночью российские военные отразили массированные атаки украинских беспилотников над разными регионами страны. Средства ПВО сбили 123 дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Вот средства ПВО нейтрализовали два дрона ВСУ, которые летели в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в Росавиации сообщили о переходе московского аэропорта Внуково на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Меры в воздушной гавани столицы приняли в связи с введением временных ограничений. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В документе речь идет о дополнительных ограничениях против российских официальных лиц, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности. Кроме того, пошлины на российские товары и услуги будут повышены до, по меньшей мере, 500%. Предполагается, что эти рестрикции будут назначаться в зависимости от оценки ряда обстоятельств, связанных с украинским конфликтом. Помимо прочего, этот же проект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине. Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе госуслуг для оказания онлайн-услуг населению. Уже разрабатывается прототип, об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека. Мороженое лучше есть не чаще одного или двух раз в неделю, но при этом порция не должна превышать 70 или 100 граммов. А об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. По словам врача, мороженое, как и любые сладости, можно включать в рацион без вреда для здоровья. Альтернативой обычному покупному мороженому могут стать другие полезные лакомства, например, фруктовый лед, замороженное фруктовое пюре без жиров, молока и сахара, а также домашнее мороженое. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: дням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Так, 8.38, точное московское время. Все, голосование остановилось. Игра «Особое мнение» уже готова. Сегодня обсуждаем удачу и выясняем, вот кто во что верит. Откуда приходит? Почему она улыбается одним и не улыбается другим? Опрос проведен, 4 варианта ответа было. Нужно будет определиться самым популярным, а может быть и не очень, буквально через 4 минуты на Ретро FM.
2: А за это можно получить умную колонку 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Что объединяет всех людей?
7: Любовь.
6: Теплее.
7: Деньги.
6: Ну, тоже тепло.
7: Хорошая погода.
8: Ну, это буквально тепло.
7: А что именно?
6: Конечно, вкусно покушать.
3: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
9: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
3: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ» 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Итак, Ксения из Воронежа будет сегодня разгадывать особое мнение, которое мы тщательно собирали в интернете. Итак, Ксения, здрасте.
2: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в нашу игру, в которой нужно проявлять интуицию. Ну и еще немного задуматься о том, что же народу может быть ближе. Вы как вот считаете, ваше мнение должно совпадать с большинством народа? Или вы вот считаете, ой, да я такая особенная, непредсказуемая, что мое мнение может совсем не совпадать?
2: Нет, у каждого человека должно быть свое мнение.
1: Угу. Ну, давайте проверим. От чего, по вашему мнению, зависит удача? Вот у нас 4 варианта ответа было. Случайность, упорный труд, нужный момент или не скажу вам ничего. Вот вы бы что лично выбрали?
2: Удачный момент.
1: Понятно. Хорошо.
3: Приняли.
1: Вот. Помните, да, у нас задача такая, которая касается всех-всех-всех людей. 40% набрал самый популярный ответ, и его нужно разгадать сегодня. Мы никаких подсказок, намеков, ничего не будем ни про что сегодня говорить. Вот просто теперь представьте, да, всех-всех-всех и дайте свой вариант, какой ответ является самым популярным. Случайность, упорный труд, нужный момент или... Я же это не скажу, у меня есть свой секрет, но я не поделюсь им. Итак, самый популярный...
2: Упорный труд.
1: Читайте, что больше всех набрал, да?
3: А вы как к своей интуиции вообще относитесь? Это просто вне игры вопрос. Доверяете ей?
1: Ты меня уважаешь.
2: Отсутствует.
1: Сейчас голос такой интуиции. Ты меня уважаешь.
3: Пу-пу-пу. Ну ладно.
1: Мы с тобой давно знакомы. Ну почему такое отношение?
3: Хорошо. Ну что, что выбираете? Еще раз.
1: Итак, Ксения, 3, 2, 1. Финальный ответ.
2: Удачный... труд.
1: Удачный труд. Ладно, все, труд так труд. Все перетрут. Ну, на самом деле, вот эти вот секретики хранят, типа, я знаю, как удачу привлекать, но ничего вам не расскажу. Всего 8%. К счастью, да, остальные люди щедрые, делятся, признаются.
3: А далее у нас идет 16%, и там... А там ваш упорный труд, да,
1: трудяги,
3: оказался.
1: Их немного. Случайность 35%. Каждый третий верит в
3: а
1: это.
3: А вот та самая интуиция, которой вы не верите, но вы ответили нужный момент, было на первом месте. 40% проголосовало.
1: Да, сегодня умная колонка остается на ретро-ФМ, а у вас по-прежнему остается дверь открытой в первую смену.
3: Смотрите, мне кажется, сегодня вы выиграли гораздо больше, потому что вы теперь узнали, что к своей интуиции надо прислушиваться, и вы всегда правы. Будем теперь так поступать?
2: Да.
1: Ну, смотрите, мы, это интуиция.
3: Тем более, мы читали новость, не знаю, слышали вы или нет, что сегодня день фортуны. И вот сегодня нужно прям настроиться. Все, я теперь фартовая, я доверяю своей интуиции, у меня вообще все будет получаться.
1: Да, ну а если вдруг в последнее время вот этого всего не было, говорят, надо просто переключиться, ходить новыми дорогами, новые напитки в новых местах. И когда новые нейронные связи начнут работать активно, тогда и жизнь начнет меняться. Самое главное не сидеть на месте, и все получится.

0: сама.
1: Давным-давно уже, да. Классика. Наталья Ветлицкая.
0: Я вчера, знаешь, прочитала очень смешной мем про то, что ты такой виноват, и я сама. В следующий раз, когда будете там что-то думать про бывшего мужчину, просто поймите, вы хищница, и вместо тигра выбрали барана.
1: Да, я другую фразу хорошую слышал, да. Помните, что ваш ненаглядный, любимый, лучший мужчина на планете чей-то бывший козел. Поэтому, как бы, и такая история, и, скажем, интерпретация тоже мужчин присутствует в женском сознании.
0: Вы смотрите, а?
1: Ну, еще скажу, и ни с чем не поспоришь, да? Ладно, счастья всем хороших и мужей, и жен. Вот чтобы не возникало таких фраз, давайте на позитиве все-таки сегодня будем разговаривать. Мы же про фортуну говорим, а? Чем позитивнее мыслите, да, и ищите удачу, тем больше шансов, что она к вам придет. Но это мы еще обязательно подробнее обсудим. Также мы обсудим новости спорта.
0: И, конечно же, продолжим говорить по нашей теме. Мы сегодня про фортуну говорим. И игра у нас будет классная. У нас будет самая серьезная игра. Мы будем играть в что, где, когда и выигрывать до 30 тысяч рублей.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: пятница набирает обороты, хиты становятся еще энергичнее. Да и первый смен как-то так просыпается, бодрится. В утреннем шоу всегда найдется время новостей. А вот сейчас у нас Вадим Ривман расскажет все.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, автомобили со знаком инвалидности могут начать проверять. В нашей стране депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком инвалид на наличие в специальном реестре. Об этом заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно и купить сейчас, и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались, в частности, темы СВО, переговоры по украинскому регулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил и о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Вообще, в Общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают только часть сезона, ну а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек, приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел во Владивостоке, причем произошел уже не в первый раз, видимо, это уже стало своеобразным лайфхаком. Горожане стали свидетелями того, как в многоэтажном доме мужчина пытался передать соседу бутылку с пивом. На кадрах видно, как из окна дома торчит малярный валик на палке, а из окна соседней квартиры мужчина пытается накинуть на него веревку с привязанной к ней пивной бутылкой. Очевидно, таким образом, один сосед пытается передать другому угощение. Возможно, сделать это через дверь, просто зайдя в гости, не позволяют строгие жены. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 4 минуты 10 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Первая смена здесь. Саша, Рита и что? Где? Когда?
1: Господи, я уж испугалась, сказал, и что, я думаю, а что сейчас будет-то? Помимо классной музыки. Вот, а что, где, когда, это мы всегда любим.

0: смене.
1: Так, сегодня пятница, 5 июля. Первая пятница лета. Почему ты так спокойно к этому относишься? Вот, другое дело. Узнаю свою девочку. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолей, деловой процесс потребует вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Ровно как и в спорте, о котором Саша вам расскажет через несколько минут.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.14, давайте о спорте поговорим. Тем более, там такие события в теннисе. Мира Андреева обыграла непобедимую Марту Костюк и вышла в финал Ролан-Гароса. Первый для нее на турнирах большого шлема Мирочка красотка. Она стала восьмой теннисисткой из России с таким достижением. Да, увы, российского финала не будет. Диана Шнайдер уступила, представляете, 114-й ракетке мира. Майи Хвалинской впервые в истории Ролан-Гарос финал пробился квалифайер. Да, ну и отмечу, что Мира Андреева в этом сезоне не проигрывала соперницам ни из топ-100. То есть, понимаете, да? На что все намекают? Мире желаем победы в финале. Далее, что там в НХЛ? Каролина обыграла Вегас 4-3 в овертайме. Сравняла счет финальной серии Кубка Стэнли. Продолжаем следить за развитием сюжета. Теперь о футболе. Ну, там в основном слухи. Появилась информация, что «Зенит» за 20 миллионов евро подписывает нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста. Михаил Кержаков еще вошел в тренерский штаб Сергея Симака. Пока все новости и слухи по поводу «Зенита». А вот в Ливерпуле, да, уже на официальном сайте объявили о назначении Антони Ираолы на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на 2 года. Ну и напомню, что 30 мая Ливерпуль объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота. Реал Сосиедад хочет продать Арсена Захаряна, ну или отдать его в аренду. В Сосиедаде по-прежнему высоко оценивают технические навыки Захаряна, но считают, что он должен набраться опыта в другом месте, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги. Отмечу, что Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна в 23-м. В ее составе Хавбек провел 65 матчей, забил 3 гола. Ну, посмотрим, как дальше будет складываться карьера Захаряна. Мы, конечно же, Арсенчику желаем только удачи и идти только на взлет. Это все новости спорта к этому часу. Вернемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Так, столица 9:18. Вернулась Рита.
1: Вернулся спорт вместе со мной, неожиданно. Но, как всегда, с прикольчиком. Значит, рассказываю, что прочитала. В честь Матвея Сафонова назвали улицу в Париже. Представляешь?
0: Прям вот, навсегда?
1: Ну...
0: Или это так, когда праздник, погуляем несколько дней,
1: ну,
0: да?
1: Ну, смотри, после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, арт-группа, поэтому, мне кажется, все-таки это не навсегда.
0: Акция такая, да?
1: The True Frame раскрыла таблички
0: по
1: всему городу, да, с новыми названиями улиц в честь футболистов, сыгравших в финале. Поэтому я думаю, это все-таки, наверное, к сожалению, не навсегда.
0: Но, тем не менее, здорово, что такое внимание уделили, и что среди победителей есть наш вратарь.
1: Конечно же, улица Вье-де-Темпаль в третьем округе Парижа преобразовалась в Матвей-де-Темпаль. По-моему, очень красиво.
0: Le Beauty d'Amotia. Можно же было имя взять,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно же.
0: Потому что мы, как говорится, и имя, и фамилию любим, уважаем и желаем только роста нашему и без того уже титулованному вратарю.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков,
12: но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
15: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
16: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
21: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день фортуны. Мы говорим про удачу, что нужно для того, чтобы ее привлечь к себе. Ну и поделились ли вы, если бы вам сегодня вдруг повезло, да и огромная удача на вас свалилась. Алексей пишет: если бы мне улыбнулась фортуна и денег корни клевали, вот я бы старался просто не высовываться. Но на благотворительность обязательно бы отдал часть.
2: Наталья очень меня повеселила. Нашла вчера 500 рублей. Выкупила рубашку на маркетплейсе. Ну, то есть, можно сказать, поделилась.
1: Но все же заработали. Самое главное, это, да, придумать себе формулировку хорошую, вдохновляющую. Владимир, фортуна? Так это не про меня. Всего сам добиваюсь. Но иногда бывает, что и удача приходит. Вот тут и ловишь ее за хвост, чтобы не убежала. Вот, кстати, еще секрет. Если удача пришла, как ее задержать? Как ее развить? Вот этим тоже поделитесь, если у вас есть опыт и работающие схемы.
2: Светлана нам пишет: еще давно как-то услышала фразу: чем больше пустяков ты считаешь везением, тем чаще тебе везет. Взяла на заметку.
1: Радик пишет: доброе утро. Фортуна была, когда же женился, двойняшек мне любимая подарила. Если бы фартануло финансово, отопление, теплый пол в новом доме, на море с детьми, конечно же, на лечение, да, ну и дальше по обстоятельствам.
2: Альбина пишет интересное сообщение, хотела бы прокомментировать. Доброе утро, обязательно поделилась бы, если бы фартануло. Но вот мне такая фортуна редко перепадает, я из той категории «заработай сам». Вот знаете, я тоже всегда думала, да что ж такое, ну уже вот... Ну, давай, мужчина и женщина, а можно слово «содержанки» говорить, да? Ну, наверное, можно. Содержит очень долго. Я думаю, а где? Даже по знаку зодиака, понимаешь, не подходит. Я недавно смотрела, а потом подумала, так это же есть моя фортуна. Ручки есть, ножки есть. Хотел сказать, мозг есть, но, очевидно, сейчас с этим можно поспорить. Тут сама зарабатываю, ну а что? Вот по-другому не получается.
1: Не, ну надо двигаться как минимум. А как двигаться и как там работать, зарабатывать или что именно делать? Тут, конечно, все зависит, ну, индивидуально. Самое главное, вот не сидеть на месте и не думать: ну вот должна фортуна, прям лотерейный билет сам должен прилететь. Его ж надо хотя бы купить.
2: Я про другое. Я к тому, что вот те, кто сами зарабатывают и говорят, где же моя фортуна. Я считаю, что это же тоже фортуна, что мы имеем силы, возможности работать. Ну, в общем, не все тоже такое.
1: Это хорошо, что вы осознаете это. Некоторые даже не думают так.
2: Вот, поэтому я и хотела это прокомментировать. Это наша фортуна. Мы все сами, все сами.
1: Фортуне еще поговорим. Сейчас 9:30. Время серьезных новостей от Вадима Ривмана.
3: Привет, привет, привет. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, отметила Скворцова. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки – необходимо также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки на кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт. Там жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты. После этого деньги со счета пользователя списываются, ну а все переписки удаляются. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что существует множество методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет самим пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. Наряду с уроками счастья – это формирование внутреннего мира, реакция на какие-то внешние события. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. Таковы результаты исследований экспертов Института Пушкина. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языку. Институт Пушкина, отмечу, занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире». Он позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за границей. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Первая смена своим волевым решением сегодня решила разыграть 14 тысяч. У нас игра «Что, где, когда». Мы всегда ставим какую-то интересную денежную сумму. И помимо этого, среди победителей еще потом выбираем лучшего знатока, вот в данный момент, летних игр. Но помогают нам в этом эксперты из телевизионного клуба.
2: Так, ну что, нам нужен капитан. Честный, активный и любящий эту игру. Ну и, конечно, тот, кто хочет денежек выиграть. 23-24-88-3, код Москвы, 4-9. Мы тебя ждем.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Линия-фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, наши летние игры «Что, где, когда» продолжаются. В Москве 9:45. Капитана зовут Александр, он из Москвы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Добро пожаловать в нашу серьезную игру, в которой сегодня серьезный приз. 14 тысяч рублей.
3: Но при этом хочется сказать, сегодня же день фортуны.
1: Хоть Женя что-то сказать, пойди, Женя, скажи. Но тут коллега Женя есть,
3: да,
1: что-то у них личное.
3: Да, там. Я просто подумала, вот какая красивая фраза.
1: Как в «Иронии судьбы».
3: Да,
1: я
3: говорю.
1: Могу одну сказать, что один из них Женя. Все, серьезно собрались.
3: Да, скажу.
1: Скажи.
3: Такая красивая фраза, я сейчас о ней задумалась. Вся наша жизнь — игра. Сегодня день фортуны. У нас серьезная игра, но давайте как-то попытаемся легко к ней отнестись. Главное, честно.
1: Александр, вы не против? В таком случае втроем послушаем и попытаемся за 60 секунд найти ответ. Итак, сегодня вопрос задает сам господин ведущий.
4: Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя.
1: Так.
3: Кто это? Так, может, тот, который с ветряными мельницами боролся, нет?
1: Известный писатель Дон Кихот. Ну,
3: вот я подумала,
1: не знаю. Для детей, вот, пятилетних детей.
3: Ну, для детей.
1: Может быть, да, персонажи, ну, известных из детских историй.
3: Который говорит о том, что, ну, типа, не то, что большое, а, ну, сильное.
1: Ну, дядя Степа великан. Что-нибудь. Или
2: скорее, дядя Степа милиционер, но если,
1: да,
2: у нас речь идет, идет речь про ревизора, ревизор — это должность проверяющая. Давайте вот разбираться вот с этой точки зрения.
1: Да,
2: а у нас проверяющий был кто? У нас проверяющий был Мойдодыр как раз.
1: Ну да.
2: Потому
1: чистоту.
2: Что он смотрел за чистотой детей. Как раз-таки у нас беда со всеми маленькими детьми в чем? Они очень сильно не любят там умываться, мыть руки и так далее. Я себя прекрасно помню в этом возрасте, хотя мне 27.
3: Так, хорошо, Мойдодыр у нас есть.
1: Отличная версия, да.
3: И вот что-то...
1: Кто же еще?
3: Может быть.
1: Ну, Карлсон ничего не
3: я
1: проверял. Он хулиган.
3: Да,
1: хулиганил. Так, Александр, время вышло. Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Процитируйте строки, которыми известный писатель представил своего героя. Итак, Александр, кого выбираем?
2: Вдруг из маминой. Ну, давайте, это будет Мойдодыр. Вдруг из маминой спальник, кривоногий ханой.
1: Хорошо. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
0: Внимание. Правильный ответ. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Ревизор для пятилетних. Так Корней Чуковский говорил о тараканище.
1: Тараканище, да.
3: Когда ну, в общем, рядом вдруг ходили. У меня аж сердечко чуть не разорвалось от счастья.
1: Да, начиналось так похоже. Ну что, Александр, спасибо вам большое за рассуждение. Просто вот чуть-чуть рядом правильный ответ шел.
3: Ну вы умничка вообще.
1: Да,
3: начали сразу же рассуждать.
1: Мы вас хвалим.
3: Проложили логическую цепочку.
1: Да.
3: Немного не туда так бывает.
1: Но Мойдодыр тоже подходит.
3: Да.
1: На мой взгляд, чисто логически. Что ж, Александр, сегодня деньги остаются в банке RetroFM. Мы будем ждать вас вновь, возможно, уже в других играх.
3: Да, и я напомню, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников на следующей неделе. А вот телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на RetroFM.

0: Вот такой именно Лавидалока мы желаем вам в пятницу вместе с Рики Мартином дожить такой веселой, сумасшедшей немного и очень танцевальной жизнью. Если что, если вам чуть больше танцевальных хитов надо, то не помните про 21.00, да, вечеринка ретро-фм, но это будет потом, а в ближайший час мы будем с вами. Мы устроим для вас фейк-контроль. Мы продолжаем говорить про фортуну, то есть удачу.
1: Ну, ребята, мне кажется, уже сказано.
0: Ну, погоди.
1: Все, поэтому давайте просто немножечко отдохнем, а послушаем классные новости от Вадима Ривмана и вернемся.
2: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом

0: и трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Не успели еще проснуться, а уже 10. Да, вот так пятница быстро летит, за это мы ее и любим. Пятница на Ретро FM. И новости в первой смене, конечно, тоже будут. Вадим Ривман расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе госуслуг для оказания онлайн-услуг населению. Уже разрабатывается прототип, об этом заявил глава Минцифры России Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека, отметил Шадаев. Минувшей ночью российские военные отразили массированные атаки украинских беспилотников над разными регионами страны. Средства ПВО сбили 123 дрона. Беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Кроме того, в Росавиации сообщили о переходе московского аэропорта Внуково на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Меры в воздушной гавани столицы приняли в связи с введением временных ограничений. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры, муниципальный транспорт обеспечены топливом. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация может рассмотреть сложившуюся ситуацию с неоправданно высокой стоимостью билетов. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Ну и последнее. Названы самые странные вещи, забытые в такси. Рейтинг составила одна из крупнейших международных компаний такси. Среди самых необычных забытых вещей – зубной протез, правда, только с двумя зубами, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, 9 килограммов колбасы из утки. Кроме того, компания раскрыла, что пассажиры забывали в предыдущие 10 лет. Таксисты находили в салоне лобстера, документы о разводе, портрет Кейт Миддлтон и чучело кролика. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Я желаю всем отличного дня.

0: 7.01, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот Вадим Ривман рассказал про странные забытые вещи такси. Мне, кстати, вчера таксист написал прям в приложении: вы забыли что-то, наберите телефон, да. Я позвонил, сказал: вы кошелек забыли. Проверил, не мой кошелек. Но обратил
1: что
0: внимание,
1: странно.
0: Какой порядок. Ну, мне сказали, что я забыл кошелек.
1: Не-не, я говорю, что странно, то, что ты можешь забыть кошелек, телефон.
0: Да-да-да, но вот
1: меня.
0: Приятно, что да, водители бдят, сообщают. Да, я уверен, что эта вещь вернулась тому человеку, который действительно забыл. Давайте вот обязательно возвращать такие вещи, если вдруг вы обнаружили.
1: И поблагодарим водителей и вообще тех людей, которые возвращают потерянные вещи.
0: И пусть этому водителю улыбнется удача. У нас сегодня день фортуны. Вот этого человека в первую очередь пусть она посетит. Ну а какие есть хитрости для того, чтобы она чаще с вами встречалась, мы еще обязательно обсудим в рубрике «Между тем».

0: смене.
1: Итак, гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплые и щедрые отношения к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон, это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, напомните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Пятница, ребята, давайте просыпаемся все в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ну как пятницу спланировали, гороскоп послушали, расписали все по полочкам. Теперь давайте поговорим.
1: Поговорим о странностях и о чем же еще. В общем, краснодарская кофейня выпустила, внимание, раф с дошираком и говяжьей приправой.
0: То есть такое предложение для зумеров, но с оттенком 90-х.
1: Миллениализма. А как тебе такое, Илон Маск? Вообще, конечно, издевательство. Вот я считаю, что кофевары решили, ну, просто поиздеваться над трендовым зумерским напитком, сделать это с особой жестокостью. Они, получается, смешали в одном стакане, внимание, эспрессо, сливки, специи и лапшу быстрого приготовления.
0: Да.
1: Теперь можно как бы пить раф, по идее, и закусывать им же. Цена 399 рублей. Ну, уже не 400, уже неплохо.
0: Ну, теперь появится еще одна причина у них прогулять учебу или, может быть, работу.
1: Я был
0: доктора. Что вас довело до этого? Вы знаете, раф с лапшой.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня Международный день фортуны. Про удачу говорим, про то, как она приходит, почему она не приходит. И если бы вам сегодня очень-очень повезло, вы бы поделились, как и с кем. Вадим пишет: доброе утро из Питера. Мне везет по жизни по-разному. Где-то редко, где-то отдохнуть не успевают удачных моментов. Хотя все же считаю, что решает тяжелый труд, иначе ничего не добьешься. Но вопрос личный. Заболеть в день фортуны – это удача? Вадим, ну, во-первых, здоровье. Во-вторых, да. Это добрый знак. Вы как бы вот дали возможность сегодня остальным отыграть. Вот с фортуной пообщаться. Зато во все остальные дни она проявит понимание, и все будет чик-чик.
2: Александр нам пишет: опыт подсказывает, делись с ближними. Но молчи, откуда прилипло.
1: Вот насчет молчи. Галина пишет, тут большое сообщение. Мне фартит редко, но метко. Знаете, как интерес происходит? Вот иду, например, мимо киоска с лотереей, и меня будто магнитом тянет. Решаю взять один единственный билет, и магия! Получилось. Закономерность. Попытка дается раз, выигрыш гарантирован. А если захочу взять еще, то фокус не сработает. Однажды с друзьями поделилась, начали просить меня купить билет. Я их отговаривал, объяснял, что это все бесполезно. В итоге поняла одну вещь. Не всегда стоит делиться тем, в чем тебе особенно везет. Кстати, таким же образом, ну вот таким случайным, спонтанным, когда тянул как магнитом, Галина говорит, у нас приз выиграла на ретро-фм. Галина, поздравляем, и, видимо, действительно расшифровали этот свой секретик. Интуиция на связи с космосом.
2: Вот Анатолий тоже написал. Нет, люди завистливые и злые. И мне нравится, что под этим три разных реакции.
1: Класс. И положительная, да?
2: И одна, знаешь, какая? Голубь такой беленький, который летит.
1: Ну, разве что нимб не нарисовался. Хорошо.
2: Да, далее, значит, пишет яйцо. Я своей удачей не могу поделиться, ибо она в основном состоит в том, что могло бы быть и хуже. Слушайте, ну это тоже неплохо. Вот на самом деле, знаете, говорят, что есть такая мудрость. Спасибо, что взял деньгами.
1: Да.
2: Поэтому, ну неплохо же.
1: Этот можно тост так произносить. Ой, лишь бы не хуже, чем у меня. Не как у меня, знаешь, если человек держится из последних сил.
2: Вот Оксана пишет нам. Что-то мне уже с утра не повезло. Дверь в подъезде захлопнулась. Ключи в двери от квартиры остались. Единственное, с чем повезло, соседка, глава дома, гуляла с собачкой и потом нашла запасные ключи от домофона, поэтому я почти не опоздала на работу. Ну так это же

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
3: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: немного международных новостей. Хотя, да, понимаю, немножечко ворую как будто бы хлеб Вадима Ривмана, но будет у него
1: смотри,
0: и свой час.
1: Я у Вадима чай ворую, ты хлеб воруешь. Что за люди мы такие?
0: Ох, вместе под суд пойдем. Да, ну, вместе, как говорится, оно и веселее. Команда. А теперь серьезно. Вот как ты думаешь, самая популярная еда из России за рубежом? Вот какие продукты тебе приходят в голову?
1: Ну, всегда говорят борщ, пельмени.
0: Так. Да, но пельмени, которые все-таки говорят, что
1: вот
0: китайское происхождение.
1: Недавно же вынес просто все соцсети, как его, господи, сейчас. Ну, то ли селедка под шубой, то ли что-то вот такое.
0: Салатик наш, да?
1: По-моему, да. Ну, вот что такое майонезное новогоднее?
0: Все не туда. Ну, по крайней мере, да, то исследование, которое я нашел, мед алтайский и дальневосточный. Вот в Китае он воспринимается как экологически чистый премиум продукт. То есть, понимаешь, если, да, приходишь в гости, как бы знакомиться, да, если семье хочешь сделать дорогой подарок, то как бы возьмите баночку, пожалуйста. Да, я могу себе это позволить. И все сразу понимают, человек состоятельный, да? Но это в Китае, понимаешь.
1: Я тебе подарю в следующий раз, можно?
0: Во Вьетнаме успешным российским продуктом стали жареные семечки и подсолнечное масло. Вот это поворот, да? Полузгаем, пощелкаем. И особую позицию занимает российская розничная продукция, прежде всего, вот которая вредит вашему здоровью. Вот так.
1: Ну ничего. Знаешь, ты приехал, но это к нам приехал, Сразу с медом, с семками, с бутылочкой.
0: А мы домой летим. Мальчик, принеси нам, да? Половина 11-го. Новости вот здесь серьезно, здесь серьезно Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, все внимание приковано к пленарному заседанию Международного экономического форума в Петербурге с участием Владимира Путина. Оно должно начаться после обеда. Утренняя программа тоже насыщенная. На сессиях обсуждают искусственный интеллект, медицину долголетия, подготовку кадров и рынок труда, культурный код и мировую экономику. Накануне вечером Владимир Путин в Петербурге провел встречу с руководителями международных информагентств. В частности, президент заявил, что для начала переговоров по Украине нет необходимости приостанавливать боевые действия, лучше остановить войну в целом, согласившись с компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже. Вопросы были не только об Украине, затрагивались отношения с Европой, возможность возобновления поставок газа и Ближний Восток. В России могут ввести автоматические штрафы за продажу просроченных лекарств, а также препаратов по завышенным ценам. Как выяснили «Известия», с такой инициативой выступил Росздравнадзор. Новая система похожа на работу дорожных камер, которые автоматически выписывают штрафы нарушителям ПДД. В аптечной отрасли подобные взыскания будут приходить в личный кабинет виновной компании на портале госуслуги. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до 10 тысяч рублей, для юридических лиц до 20 тысяч. Эксперты считают такой подход более эффективным по сравнению с традиционными проверками. Автомобили со знаком инвалидности могут начать проверять в России. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в специальном реестре. Об этом заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно купить, как известно, и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Погода миллион на миллион ждет жителей Москвы в предстоящие выходные, так выразился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его прогнозу, в столицу придет настоящее лето, будет солнечно, сухо и тепло. Ночью температура установится в районе плюс 10-13 градусов, днем будет 24-27. Как добавил Тишковец, в начале следующей недели, по оценкам синоптиков, будет тоже малооблачно, воздух прогреется до 28 градусов. И еще назову курсы валют. Доллар 74.30, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: этой недели. Как эпично звучит, да?
1: Да.
0: В первой смене, конечно.
1: И это, кстати, абсолютная правда. А у нас будут фейки, друзья, потому что у нас впереди фейк-контроль. Это не просто игра, это игра. Во-первых, мы ее очень любим. И там еще можно выиграть призы. Это сертификаты в маркетплейс на 5000, на 3000. Ну и, конечно, наша любимая термокружка. Поэтому осталось только позвонить. 23-24-883, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
7: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Александр из Челябинска. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Можно на вас возложить такую миссию, Александр? У вас интуиция как? Сбои не происходят?
2: Ну, вообще, ребята, друзья мои говорят, что у меня чуйка хорошо развита, поэтому, наверное, проверим.
1: Начнем проверку чуйки с выбора темы. У нас есть...
3: Марс, вальс, театр.
1: Должно было тоже на S.
2: Ой, первую не расслышал.
3: Марс, планета, вальс и театр.
1: Ну, могу тоже хорошо.
2: Ну, давайте попробуем театр.
1: А давайте.
3: Приняли. Итак... Первый факт или фейк? Много лет назад самые богатые зрители могли сидеть не просто в первом ряду, а прямо на сцене. Правда или ложь?
2: Я думаю, что это, наверное, ложь.
3: Это? А это правда, вы не поверите. Аристократы и богатые вельможи усаживались на стульях по обеим сторонам сцены. И так они демонстрировали, что они богатенькие.
1: Они вообще могут себе это позволить. Но. Номер два. Для актера увидеть гвоздь на сцене к неудаче. Плохая примета.
2: Ну, я думаю, что, наверное, в этом есть логика. Пусть это будет правда.
1: Пусть это будет правда, принимается. На самом деле все наоборот. Это сулит везение. Некоторые актеры даже носят с собой гвоздь в кармане, ну, знаете, как в качестве талисмана. Поэтому, да, здесь все обратно.
3: Ну что же, будем бороться, если честно, за наш любимый приз. Это наша фирменная термокружка. Слово «фиаско» появилось благодаря очень неудачному представлению флорентийского комика. Правда или ложь?
2: Ну, давайте все-таки пусть это будет правда.
3: И
2: ну,
3: это не фиаско, это правда, потому
1: слава
3: что
1: богу.
3: С итальянского фиаско так и переводится. Неудача.
1: Ну что, поздравляем, Александр. На мой взгляд, вы самый ценный приз.
3: Мы тоже.
1: Фирменная термокружка, класс, кайф. На памяти любимой радиостанции о нас, об этой классной игре. Кстати, в день фортуны. Вот видите, и здесь фортуна была на вашей стороне. Так что верьте в себя, верьте в свои интуиции. И пусть и дальше она подносит вам подарки. Как вот, например, только что наш ценный приз. Пора к ценным хитам перейти. Крис Норман исполняет «Hunters of the Night».
0: Фейк-контроль.

0: как запела.
1: А тут не поймешь даже, что нужно больше подпевать или танцевать.
0: И то, и то. Эх, Андрей, что-то
1: ну, еще, еще.
0: Давай сейчас.
1: Хотя... Да и не буду. Не собирался я говорить про любовь, тем более, когда такие люди, как Андрей Губин, меня об этом просят. Я прислушиваюсь к мнениям авторитета. А еще у нас есть более интересный, актуальный повод, о котором надо напомнить. Короткая неделя будет! Да, 12-го все отдыхают, а значит, только с понедельника по четверг рабочие обязанности, а потом целых 3 дня отдыха. Ой, ну, если да, кто забыл, конечно, надо о приятном друг другу напоминать.
0: Да, друзья, а еще напомним, что сегодня день фортуны, а это значит, мы официально подписались на тем, что сегодня ловите знаки, ловите удачу. И прям, знаете, первая смена прописала, на рецептике расписалась, сегодня мне повезет.
1: Ну и в завершении, я начинаю, ты завершаешь.
0: Давай.
1: Фортуна, дай мне шанс, прошу.
0: Everybody dance with me and you.
1: Вот, вот, это уже команда.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ах, легендарный хит появился на свет в 93-м году. А вот, кстати, если бы подобная песня рождалась в конце нулевых или начале десятых, то как бы тогда пели? Твоя заниженная приора, белая или черная, закатанная тонировочкой в круг, так чтобы у солнечного света не оставалось никакого шанса. Ну, например. Хорошо, что эта песня вышла все-таки пораньше. Как-то теплее, что ли, от девятки, от этой вишневой. Да и вообще, от всей музыки, что звучит в эфире Ретро-ФМ. Скоро с нами Рики и Повери, Maroon 5 и Кристина Агилера. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем доброе утро, всем Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Ну уж не знаю, кто ее там крутит, кто ее там вертит. Нашу любимую, круглую, красивую. Может, медведи, может, еще кто-нибудь. Но в целом вроде справляются с задачей. Это главное. Что там в классике? Главное, чтобы не налетели на небесную ось. Не дай бог. Пусть все хорошо. Пусть все так и продолжается. Нам все нравится. Особенно под музыку, которая звучит здесь на Retro FM. Ну, плюс еще информация полезная у нас тоже случается. Ну вот, например, прямо сейчас, 11:30 в столице, с последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Создание отечественных лекарственных средств и внедрение новых подходов к лечению – это одна из ключевых стратегий развития российской медицины. Особую роль играет национальная безопасность при производстве препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Еще одна важная задача – удешевление научных разработок. При наличии более дешевых аналогов дорогостоящие новые препараты будут рассматриваться менее – охотно отметил Мурашко. В российском МИД не слышали о передаче письма Зеленского Путину по ДИП-каналам. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил Интерфаксу, что письмо открытое. Накануне глава киевского режима предложил российскому президенту провести личную встречу на нейтральной территории и завершить боевые действия. В письме Зеленский высказывает угрозы в адрес России, а если та не согласится на переговоры, пресс-секретарь президента России сказал, что о письме Путину доложат. 50 на 50 примерно так в Кремле оценили возможную встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом этим летом. Как напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прошлый саммит состоялся в августе прошлого года на Аляске. Главными вопросами тогда были двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и решение украинского конфликта. Футбольные фанаты со всей страны съезжаются в Волгоград. Там сегодня состоится товарищеский матч между сборной России и Буркина-Фасо. По этому поводу вокруг стадиона в Волгограде изменится схема движения. Некоторые улицы временно станут пешеходными. Для зрителей предусмотрено 2000 парковочных мест рядом с ареной. У самого стадиона за 4 часа до матча перестанет останавливаться общественный транспорт. Ну а в Бангладеш уволен директор зоопарка, отдавший имя Трампа золотистому буйволу. Животное стало сенсацией благодаря длинной светлой шерсти у него на голове, похожей на прическу главы Белого дома. Некоторые посетители зоопарка отнеслись к сравнению спокойно, однако другие, в первую очередь американцы, возмутились тем, что директор распорядился назвать животное именем президента США. Новое имя для золотистого буйвола пока не придумано. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Пока на этом все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вы что, заказывали отпускные песни? А? А мы угадали. Угадали про желание многих, как будто бы со стопроцентной точностью. Ну, я имею в виду отправиться куда-нибудь, где можно перевести дух. Кто-то уже, конечно, это сделал. Кто-то уже даже вернуться успел оттуда, из отпуска. Кто-то собирается. В любом случае, если планируете, пусть у вас все получится, друзья. Красиво. Так или иначе, продолжаем двигаться вперед под музыку. Modern Talking скоро. Юрий Антонов тоже на подходе. Army of Lovers. Много всего хорошего музыкального и мелодичного прозвучит в эфире Retro-FM уже в самые ближайшие минуты.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.

0: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Но вот несмотря на полную уверенность сегодня, что это абсолютный хит «You are my heart, you are my soul», «Modern Talking», у песни очень сложная судьба в этой. Она вообще могла не выйти. Долго пролежала в виде демо-версии. Дитер Болин ее просто хранил, ну, грубо говоря, у себя на столе. И вообще изначально трек даже назывался по-другому. «My love is gone». Он назывался «Моя любовь ушла». Ну, потом название заменили на всем известное. В 84 году песня вышла официально. И долгое время, кстати говоря, она как-то вот очень тихо себя вела. Ну, то есть почему-то признания публики не было до выступления знаменитого на телевидении. Я, кстати говоря, об этом в том числе подробно рассказывал в одной из программ «Ю», которая была посвящена «Modern Talking». Напомню, что программа «Ю» выходит в эфир по субботам здесь, на Ретро FM. Там мы говорим о разных артистах, популярных, известных. В час дня по субботам не пропускайте. Ну, а дальше, в самое ближайшее время, также не пропустите, пожалуйста, много классной, красивой музыки в эфире Ретро FM. Пятница у нас продолжается. 5 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станислав 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
11: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
11: Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12, 651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Столица полдень. Чем будем украшать начало следующего часа? Стингом, конечно, Фэр Дэвидом. Ну и цветами, естественно.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. Не Кристина Куараева. Здравствуйте. Производство строительных и отделочных материалов наладят в Северной Осетии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, строительство планируется начать осенью этого года на месте бывшего завода «Электроцинк». Цеха по производству стройматериалов и сэндвич-панелей на основе базальтового волокна будут запускаться поэтапно. Это позволит реализовать производственный цикл по современным технологиям и снизить стоимость квадратного метра жилья. Более 200 метров нового водопровода проложат на улице Добролюбова во Владикавказе. Как сообщает Республиканский водоканал, это обеспечит бесперебойным водоснабжением 15 жилых домов. Старым трубам более 40 лет. Изношенность сетей приводила к снижению давления в системе. Бригада предприятия уже приступила к работам и выкопала 30 метров траншеи. После укладки нового водопровода специалисты заменят грунт, утрамбуют песок и балласт, а также уложат асфальт. Жителей Владикавказа вновь предупреждают о мошенничестве. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников наградного отдела городской администрации, звонят горожанам и сообщают о предстоящем премировании ветеранов труда. Под предлогом оформления наград за многолетний труд аферисты просят предоставить данные СНИЛС и паспорта. Мэрия Владикавказа предупреждает, что никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Жителей города призывают сохранять бдительность. В случае, если личная информация уже была передана мошенникам, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Более 20 мешков мусора собрали волонтеры на берегу реки Ордун в рамках акции «Вода России». Значительное количество отходов – это пластиковые бутылки и стекла. Как сообщает Минприроды Северной Осетии, в мероприятии приняли участие волонтеры специального профессионального училища открытого типа из селения Михайловское. Субботник продолжится в лагере. Добавлю, к акции в регионе уже присоединились более 10 тысяч человек. Мадина Келихсаева заняла второе место на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок 15-23 лет проходят в Ноябрьске. Келихсаева завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 килограммов. Ее результат в сумме двух упражнений составил 198 килограммов. Подготовил спортсменку тренер Ахшарбек Тогоев. Турнир организован в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Star FM, певица Сандра, Around My Heart, возле моего сердца. Уникальность этой песни, друзья мои, в том, что она стала таким предвестником появления одного очень известного музыкального проекта под названием «Энигма». Конечно, вот именно такой вариант звучания бархатного голоса певицы Сандры и стал частью будущих композиций «Энигмы», проекта мужа певицы Михаэля Крету. Песня эта вышла в 89 году, а «Энигма» появилась уже в следующем, в 90 году. Дальше с нами много красивого музыкального мелодичного. Прямо здесь на «Ретро-ФМ» Ким Уайлд появится, Виктор Салтыков и Татьяна Овсиенко, и много чего еще. Обязательно музыкального, красивого. 12 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну что, чемпионы, чемпионихи и чемпиончики, или даже, я не знаю, чемпионище. Каждый из нас немного победитель, это правда же. Ну вот проснулся по будильнику, а то и раньше, уже молодец. Кашки поел, ну вообще просто супер-мега успешен. Ну и так далее. Со всеми остальными делами тоже вроде справляемся. Потихоньку, полегоньку, под музыку Retro-FM, естественно. Но чтобы быть в курсе всего важного, не пропускаем и новости. В Москве 12.30. С актуальной информацией Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России расширят посадку на рейсы по биометрии. С начала следующей недели сервис заработает на десятках новых направлений в аэропорту Пулково. Среди них Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Сочи и другие города. Об этом было объявлено на полях Международного экономического форума в Петербурге. Была отмечена, система экономит время пассажира минимум на 30-40%. Между тем, каждый сам решает, как пройти на рейс по паспорту или с помощью биометрии. Правительство вновь вернулось к идее онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил президенту Владимиру Путину обсудить эксперимент через инфраструктуру Почты России и маркетплейсов. Как пишет Коммерсант, продажа вина через интернет помогла бы в первую очередь небольшим винодельням, а также в целом снизила бы цены. Против выступают общественники, они опасаются роста потребления алкоголя. Поддержка внутреннего туризма идет через налоговые льготы и отсрочки по выплатам для компаний, работающих в этой сфере. Об этом на полях Международного экономического форума в Петербурге сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Рассказал он и о модульных, быстровозводимых гостиницах. Он отметил, только в прошлом году было построено порядка 10 тысяч номеров. До конца этого года будет еще 6 тысяч. Владимир Путин готов ко встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном и открыт к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер несколько раз подчеркивал, что Москва не отказывается от диалога с Европой. Президент повторил это во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств, которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Москва масштабно отпразднует День русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Планируются концерты, лекции, презентации книг и многое другое. Запланировано более 300 мероприятий. Москвичи и туристы смогут посмотреть спектакли на основе произведений поэта, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня на отметке 74 рубля 30 копеек. Единая европейская в эту пятницу пока что 86 рублей и 27 копеек. В Москве 12 часов и 33 минуты. Пока на этом все. А далее на Retro-FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Да, очень многие, кстати, любят эту песню, в том числе и в караоке иногда поют, но при всем при этом в исполнении она очень-очень сложная, требует высокого вокального мастерства. Это «Мария» от «Блонди», даже сама Дебби Харри, ну, из группы «Блонди», певица, признавалась, что эта композиция выводит из себя многих певцов из-за сложности, в том числе и ее саму иногда. Сложность тут заключается и в быстром темпе, и в резких переходах между нотами, и необходимость сохранять при всем при этом еще и дыхание, и правильное интонирование во время куплетов вот этих стремительных. А знаете, кому еще бывает нелегко? Гостям дорогим, которые приходят к Максиму Ковалевскому по воскресеньям в 13.00, да, в шоу «Дорогие гости» на Ретро FM, звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходят и отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые, кстати, задаете вы, наши слушатели, с помощью сайта retrofm.ru. Отправляйте свои вопросы именно туда и можете заработать приличную сумму денег, если гость отвечает неверно. А такое часто происходит. В ближайшее воскресенье, в первое, получается, летнее воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, пожалуйста, включайте Ретро FM в 13.00, шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, так уж мы устроены. Такова уж наша людская природа. Больше любим даже не само событие, а его предвкушение. Вот отсюда наша любовь к пятнице и приятные мысли о том, что следует за ней, конечно. По данным опросов, год от года остается именно пятница лидером в списке самых любимых дней недели у нашего человека. Такие искренние, неподкупные, чистые, как будто бы чувства так вот расслабили бы, разобнимали бы этот прекрасный день. А и это только для начала. Так, а что там дальше за объятиями-то и поцелуями должно следовать? Ну ладно, разберемся потихоньку. Всем нам красивого музыкального продолжения этой пятницы. Здесь, на Ретро FM, меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Клаусов, девочка моя синеглазая. Ну, хочется попеть человеку. Вы, я надеюсь, вы тоже подпевали. Правда? Давайте вместе, а? Еще раз.
1: Не скажи, что любишь ты меня.
0: Вот. Случилось. Наконец-то спели все вместе. В эфире Ретро FM. Всякое бывает, всякое случается. Много красоты музыкальной. Роксет, Лев Лещенко впереди. Pet Shop Boys. Я здесь еще какое-то время побуду. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница у нас с вами продолжается. 5 июня на календаре.
2: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Знаете, чем необычно? Это песня группы Roxette, Real Sugar, потому что, ну, обычно в дуэте Мари Фредриксон, она была как бы основным голосом визитной карточки группы. Пер Гессле, он как-то больше бэк-вокал и, можно сказать, второй по значимости голос. А вот здесь его партия в этой песне является основной, во всяком случае, все куплеты точно он исполняет самостоятельно. Мари в припевах и на бэк-вокале. Так, дальше уступаем место важному голосу в эфире Retro FM. У нас новости. В Москве половина второго, вот и он, важный голос, Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Спасибо, Юра. Здравствуйте, друзья. Тему письма главы киевского режима Владимира Зеленского могут затронуть во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием российского президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как передают «Известия», главе государства уже доложили о самом послании. Ранее Зеленский предложил провести личную встречу в третьей стране. При этом он подчеркнул, что не готов ехать на переговоры в Россию. В Крыму ввели полное ограничение продажи бензина и дизеля на АЗС за наличный расчет, как уточнил глава республики Сергей Аксенов. Мера временная, связанная с перебоями в поставках топлива на полуостров. Он попросил отнестись к этому с пониманием и заверил, проблему решат в ближайшее время. Аксенов также отметил, все коммунальные и социальные службы полуострова топливом обеспечены в полном объеме. Региональный самолет ИЛ получил сертификат Росавиации. Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Это открывает путь к серийному выпуску. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, в лайнере 66 пассажирских мест, современная отечественная техника. Он способен работать в широком диапазоне климатических зон. От Арктики до тропиков, придет на смену устаревшим Ан-24 и Ан-26. Россию и США соединят тоннелем. Он пройдет через Берингов пролив. Этим, в частности, займется Российский фонд прямых инвестиций. Об этом на полях Международного экономического форума заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, ожидается, что страны подпишут соглашение сегодня. Сооружения, которые соединят Чукотку и Аляску, могут возвести за 8 лет. Курорты Черноморского побережья, минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями в России. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Серьезный рост турпотока наблюдается в Адыгее, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. По словам Чернышенко, объем внутреннего туризма в России за год вырос на 4%. Этому способствовало открытие южных аэропортов. И о валюте на эту пятницу: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: фирменный фальцет, фирменный недотрога и, побоюсь этого слова, фирменный, но в то же время отечественный Владимир Пресняков. Так, что еще по качественным продуктам? Ну, в эфире Retro FM, например. Пожалуйста, программа «Юм». Прекрасная, о звездах, об артистах. Рассказываю вам про то, как все начиналось. Вместе наслаждаемся любимыми хитами, а иногда и редкими, необычными песнями исполнителями. Такое бывает у нас тоже регулярно. Кто-то, может быть, спросит, когда это происходит? А я отвечу. По субботам в 13.00 прямо на Retro FM. Ну, или вообще в любое удобное время в подкастах на сайте и мобильном приложении Retro FM. И в нашей группе ВКонтакте, конечно, там тоже есть подкасты с программой «Юм».
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пятница, 5 июня. На календаре у нас... Кстати, что на календаре у нас? День полевых цветов сегодня отмечается. Поздравляем всех, наверное, и цветы поздравляем, и нас тоже с вами, что они у нас есть такие хорошие. Всемирный день охраны окружающей среды. Тоже сегодня важный праздник. День резиновых уточек в ванной. Ну, резиновые уточки не самое страшное, что может быть в ванной. День эколога. Сегодня тоже поздравляем всех причастных. Праздник солнечных зайчиков. Они есть в наличии. Проверял. Завезли. Сегодня прекрасный. Вместе с солнцем, вместе с ультрафиолетом. Так, день кетчупа. Сегодня, или как многие говорят, кекчупа. Очень мне нравится это. Очень мило звучит. И день образования российской полиции сегодня еще. Также всех причастных, дорогие наши полицейские, тоже поздравляю. Если есть какие-то поводы, обязательно обращаемся в Филичиту. Это час привет в поздравлении здесь на Ретро-ФМ. Уже буквально через 4 минуты все это стартует. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь завтра, да, потому что завтра программа Ю в 13:00 в субботу. Все, всем пока, хороших выходных.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах Аскона. Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вам самый счастливый час на свете.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Производство строительных и отделочных материалов наладят в Северной Осетии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, строительство планируется начать осенью этого года на месте бывшего завода «Электроцинк». Цеха по производству стройматериалов и сэндвич-панелей на основе базальтового волокна будут запускаться поэтапно. Это позволит реализовать производственный цикл по современным технологиям и снизить стоимость квадратного метра жилья. Более 200 метров нового водопровода проложат на улице Добролюбова во Владикавказе. Как сообщает Республиканский водоканал, это обеспечит бесперебойным водоснабжением 15 жилых домов. Старым трубам более 40 лет. Изношенность сети приводила к снижению давления в системе. Бригада предприятия уже приступила к работам и выкопала 30 метров траншеи. После укладки нового водопровода специалисты заменят грунт, утрамбуют песок и балласт, а также уложат асфальт. Жителей Владикавказа вновь предупреждают о мошенничестве. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников наградного отдела городской администрации, звонят горожанам и сообщают о предстоящем премировании ветеранов труда. Под предлогом оформления наград за многолетний труд аферисты просят предоставить данные СНИЛС и паспорта. Мэрия Владикавказа предупреждает, что никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Жителей города призывают сохранять бдительность. В случае, если личная информация уже была передана мошенникам, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Более 20 мешков мусора собрали волонтеры на берегу реки Ордун в рамках акции «Вода России». Значительное количество отходов – это пластиковые бутылки и стекла. Как сообщает Минприроды Северной Осетии, в мероприятии приняли участие волонтеры специального профессионального училища открытого типа из селения Михайловское. Субботник продолжится в лагере. Добавлю, к акции в регионе уже присоединились более 10 тысяч человек. Мадина Келихсаева заняла второе место на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок 15-23 лет проходят в Ноябрьске. Келихсаева завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 килограммов. Ее результат в сумме двух упражнений составил 198 килограммов. Подготовил спортсменку тренер Ахшарбек Тогоев. Турнир организован в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Судьбе не раз шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Ну, а я шептать не буду, друзья. Я во всеуслышание буду читать ваши приветы и поздравления. Евгений Белоусов из Томска передает огромный привет своей любимой супруге Олесе. Она мое сердце, она моя жизнь, она мой главный стимул жить. Она дождалась меня, дарила мне двоих чудесных деток, пишет Евгений. Родители Ахматовы. Так, Ахтамовы. Вот ошибся. Родители Ахтамовы. Поздравляют дочку Алену. С днем рождения. Удачи во всем. У тебя отличная семья. Так держать на всех позициях. Евгений Чумакин передает привет своему бравому напарнику Радику Алееву. Желает ему доехать до Тольятти без приключений. Твой напарник Лоцман. Так подписался Евгений.
4: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: любят ненавидеть. Такие вот противоречивые они. Дуэт Рейжа, Филичите на Ретро FM. Ну, а теперь слово тем, кто просто любит. Марина из Самарской области, село Подстепки, поздравляет своего горячо любимого сына Илью с юбилеем. Пусть в его жизни будет как можно больше радости, положительных эмоций, здоровья, благополучия, любви, тепла, уюта в семье. Пусть сбываются самые заветные желания и хорошего праздничного вечера. Все это для Ильи, сына. Ну и, наконец, Ирина из Калининграда передает привет девчонкам швейного цеха Алене и Татьяне. А, ну, собственно, Ирина из Калининграда, да, собственно, подпись тоже есть. Вы, друзья, не забывайте подписываться, тогда ваше сообщение точно прозвучит.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро FM.

0: Колбаска и другие закусочки. Таков наш план на выходные. Они, собственно, приближаются с невероятной скоростью. А пока, Фелич-то на РТФМ. Ник Проскудин из Москвы передает привет своей маме Люде, папе Андрею. Поздравляет всех с днем кетчупа, днем солнечных зайчиков. Александр из Волгограда передает привет своему другу Ивану Усенкову. Желает им отличного дня и отличного настроения. Ну, а Жанна Казакова передает привет своей доченьке Даше, которая в деревне Глухой Бережок у бабушки Нины уже вовсю купается в реке Луга. Своему мужу Максу передает привет, который сейчас работает. Любимым родителям Сереже и Надежде, сестричке Ирочке и продавцам магазина Масмода на ветеранов. Они сейчас слушают Ретро-ФМ. Всем отличного летнего настроения. Продолжим совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Берег включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков,
14: но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
17: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Этим летом
5: Каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

посвящается всем, по кому скучают, и тем, кто, конечно, скучает, тоже посвящается. Это «Руки вверх». Сережа Жуков, Дарья. Это я уже перехожу к вашим сообщениям, подписанным. Напоминаю, друзья, не подписанные, не читаю. Дарья передает привет своему любимому мужу Сергею, сыну Семену. Мы уже 3 часа едем в пробках с Можайского водохранилища. Ребят, держитесь. Так, Рима из Иглина передает привет Александру Захарченко. Он сейчас, наверное, в саду.

0: саду, дел много, огород и т.д. Пишет Рима. И т.д. Наталья Решетняк передает привет из Ставрополя своей мамочке Ларисе в Новомарьевку. Она любит работать в огороде, выращивает цветы. Большой ей огромный привет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Все такая строгая. Enough. Шер. Перечите на RetroFM, друзья. Читаю подписанные сообщения. Ангелина из поселка Хиславичи передает привет в Смоленск своим девчонкам с работы, напарнице Юлии Мелеховой и шефу Юле. Держитесь там, завтра присоединюсь. Завтра суббота. Вы что, Ангелина, зачем завтра присоединяться? Ну ладно, это я так. Это я не настаиваю. Дочь София передает привет своему папе из Евпатории Андрею Сергиенко. Желает хорошего дня. Ну а брат Салават, прям рифма, передает привет сестренке Альмире в село Архангельское из Башкортостана.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Смекалистые спортсмены Захар и Саша из Москвы передают огненный привет Дмитрию Михайловичу Меркулову. Данил Аминов из Тобольска передает привет маме Наталье, всем своим родственникам. А Оксана Илюшкина передает огромный привет всему коллективу ООО «Регион Груз-сервис», город Урай. Особенно коллегам из кабинета, Оксане, Ирине, Ольге и Елене, желает хороших предстоящих выходных. Ну и, наконец, Олеся передает привет Саратов Евгению Чалому. Пусть у него все будет хорошо. Ну, я бы даже так расширил. Пусть у всех все будет хорошо, друзья. С любимой музыкой так и будет. Вернемся совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконь». Весенняя 4. Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

из мая действительно вышли, а сегодня выйдем еще из будней. Это радует, согласитесь. Так, ваши приветы и поздравления. Мама Юля, папа Андрей, бабулита Эльвира из Москвы поздравляют свою девочку Полину Краснову с днем рождения. Пусть все мечты сбудутся. Любим тебя. Светлана из Белгорода передает горячий привет любимому мужчине Юрию Воронову. Любит его просто невероятно. Ты самый лучший мужчина, пишет Светлана. Оставайтесь всегда таким. Дети и внуки передают поздравления мамочке и бабушке Ирине Геннадьевне Таракановой из Смоленска. Сегодня у нее юбилей. Мамочка, здоровья тебе, сил, долголетия, хорошего настроения. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за все. Дядя Коля, тетя Олеся поздравляет племянницу Юленьку Пипунырову из Сыктывкара с днем рождения, с юбилеем, желает счастья, радости, исполнения мечт и прекрасного будущего.

0: Blue System завершают сегодняшнюю фильм. Что, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Жена Станислава передает привет своему мужу Александру Перову. Дорогой Саша, пусть сегодня все важные дела получатся, а настроение будет только позитивное. Привези что-нибудь вкусненькое вечером, пишет Станислава. Но я этого не говорил. Так, ладно, идем дальше. Ольга из Хабаровска передает огромный привет своим замечательным друзьям. Диме, Наташе, своему мужу Максиму. Несмотря на плохую погоду, в нашей компании всегда солнышко. Данил Жомов из Петрозаводска поздравляет сегодняшним днем рождения свою бывшую классную руководительницу из школы-интерната 23 Елену Михайловну Жукову. Желает, чтобы у нее на телефоне очень хорошо продолжала звучать всякая музыка, особенно моя, пишет Данил. Много денег было, долгих лет, процветания, всего самого доброго. А еще самую лучшую-прелучшую воспитательницу из той же школы Ларису Владимировну Кириллову с прошедшим днем рождения. Желает, чтобы опять же, разная музыка была. Гуляли, дальше, дольше друг с другом общались. Романтики, всего самого наилучшего. Ну и, наконец, Надежда из Ижевска поздравляет своего любимого мужа Сергея Акманова с днем рождения. Очень его люблю, пишет Надежда. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 Филичта на РТФМ продолжится. Ну, а на сегодня, пожалуй, все.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках.
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Но только вот не надо говорить, что вам не нравится пятница, друзья. Нравится всем, без исключения. Так что поем, подпеваем, ждем вечера в приятной компании любимых песен. 15 часов и 15 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Милен Фармер и группа Форум.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». 12+.

0: Ну, уж если и врать, то только чистую правду. Таков принцип Милен Фармер. Да уж, откровенности у нее не занимать. Поклонники творчества это прекрасно знают. В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Банки и сотовые операторы начнут возмещать ущерб пострадавшим от мошенников. Правда, при условии, если не выполнят требования по предотвращению таких операций при обращении граждан. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Также он рассказал о введении красной кнопки на госуслугах. Она объединит банки, операторов связи и правоохранителей, чтобы те смогли предотвратить мошеннические схемы в отношении этого гражданина. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185/185. По данным Минобороны, возвращенные российские военнослужащие в данный момент находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Задержка и перенос рейсов в условиях СВО норма. Планирующий отпуск на Черноморском побережье, Азовском море и в Краснодарском крае должны это понимать. А об этом сообщил президент Союза турагентств Сергей Голов. При этом отмечается, ожидается, что летний туристический поток в Краснодарский край вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном. Как пишет РИА Новости, наиболее востребованными курортами этим летом станут Геленджик, Анапа и Сочи. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 28 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, в том числе о двух проведенных Олимпиадах. В Азии новый тренд. Любители кошек покупают своим питомцам лосины. В соцсетях вирусятся такие фото. Зачем усатым нужна такая одежда, неизвестно. Ну а ранее все внимание было направлено на фартуки-переноски для четвероногих. Изобретение заполонило китайские и японские маркетплейсы. В фартуках проделаны 4 дырки, чтобы обездвижить питомца, например, во время стрижки когтей. И о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Пока все. А далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: все вернется и все вернутся. Под словом «все» я имею в виду шоу «Дорогие гости», друзья. Шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретрепа. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и совсем скоро, в это воскресенье, в первое летнее воскресенье, между прочим, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс». Переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Наша Маша громко плачет, не пришел сегодня матч. Ну, в этом смысле слушательницам Ретро-ФМ повезло. Матч к ним не только пришел, но и спел одну из самых своих красивых песен. Это Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ. Натали в Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Сикевич и Юрий Антонов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. Не Кристина Куараева. Здравствуйте. Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19 место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. Почти 290 тысяч пассажиров обслужил с начала года международный аэропорт Владикавказ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Миняйло. В конце мая авиакомпания «Нордстар» запустила прямые рейсы между Владикавказом и Уфой. Полеты выполняются еженедельно по пятницам. Первый рейс на вылет был полностью загружен, а на прилет – на 80%. По словам Миняйло, запуск нового маршрута призван расширить возможности для деловых и туристических поездок между регионами. В Северной Осетии в конце текущего года откроется первый на Кавказе многофункциональный центр падл-тенниса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта республики Сослан Фраев. Объект, построенный в рамках государственно-частного партнерства, сможет принимать до 1000 посетителей в день. В комплексе будут профессиональные корты и тренажерные залы. Глава ведомства подчеркнул, что новый центр станет значимым вкладом в спортивную инфраструктуру региона. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: часы неумолимо отпикивают время до того момента, как мы можем уже выходить с работы домой. Собственно, осталось уже недолго, 16 часов и 16 минут в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группы Смоки, Рефлекс и Джой.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Но такое бывает в жизни. Ищешь идеальную женщину, вроде бы все, нашел. А она, оказывается, тоже ищет идеального мужчину. Идеальная женщина, это мы знаем из русской версии этой песни. Элис и группа Смоки были у нас только что в Москве 16:30. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Кремле назвали отношения России и Сербии партнерскими и особо подчеркнули исторические связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия – самостоятельная страна, которая сама выбирает путь развития, но с Москвой у нее действительно партнерские отношения, позволяющие обсуждать самые острые проблемы. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о настойчивом давлении на Сербию и попытках втянуть ее в конфронтацию с Россией, отметив, что отношения с Москвой всегда приносили Белграду выгоду. В Госдуме предложили обязать сотрудников госавтоинспекции проверять в реестре машины со знаком «инвалид». Депутаты заявили, что некоторые граждане незаконно используют знак, чтобы занимать парковочные места. Сейчас у инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли конкретный автомобиль право на такую парковку. Депутаты настаивают на внесении изменений в нормативные акты, чтобы нарушителей можно было сразу привлекать к ответственности. Сами инвалиды жалуются, что отведенные места часто заняты бывают незаконно. Вице-премьер Александр Новак назвал основными рисками для российской экономики дефицит кадров. Кроме этого, к рискам он отнес изменение структуры расходов бюджета и жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, экономика находится в периоде управляемого охлаждения. Ключевая ставка – повышение производительности труда. Без этого не удастся выйти на устойчивый рост. Александр Новак отметил, что реальная ключевая ставка остается достаточно высокой, но по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. Власти до сентября проведут дополнительные дискуссии по регулированию ценообразования на маркетплейсах в зависимости от способов оплаты. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. ЦБ приветствует открытый доступ к платежной инфраструктуре площадок и считает, что Озон и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа. При этом ВТБ не присоединился к программе Озон, посчитав ее коммерчески невыгодной, но объявил о партнерстве с Wildberries. Окончательные решения ожидаются уже к осени. И за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента в России увеличился на четверть. Это показало исследование одной из медиакомпаний. 40% участников опроса стали чаще звонить близким по мобильному телефону. Телефонные звонки стали самым популярным способом связи. Их выбрали 44% респондентов. При этом возвращаться к использованию домашних телефонов готовы лишь 4%. Подавляющее большинство даже не задумывались об этом, а остальные 20% уже им пользуются. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74,30 рубля. Евро 86,27 рубля. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вы их знаете, вы их слушаете, вы их любите. А помните, как все начиналось? Вот и мы не помним, поэтому, собственно, позвали Юрия Гурьянова, чтобы он нам все рассказал, друзья. Уже завтра, в субботу, в час дня и в программе «Ю» Юрий Гурьянов расскажет нам о квартете «Абба». Будет рассказывать их историю успеха, будет ставить всем известные хиты и, может быть, уникальные малоизвестные треки, которых мы никогда не слышали. В общем, программа «Ю» завтра с часу до 2 дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов – на сайте alaniacinema.ru.
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
3: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: «Дело жизни» поют нам Dire Straits. Ну, я вот свое «Дело жизни» немножечко оставлю, друзья, на недельку. Иду в отпуск, вы тут не болейте, не скучайте. Ну и, конечно, любимая музыка Retro FM пусть помогает вам во всех делах. В Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами на недельку. Далее на Retro FM Олег Орлов. Встречайте его.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: Чувствуешь этот

ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Если вы считаете, что лучший способ вылечить разбитое сердце заново его склеить, будьте готовы к тому, что останутся лишние детальки, которым место может не найтись. Пожелаем героине этой песни группы «Комбинация» тщательно и скрупулезно подойти к решению этого вопроса. 17.15, время московское, вы слушаете Red FM. Далее будем подбивать Владимира Кузьмину и Эфэр Дэвида. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
16: А вот дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнера на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
19: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами. 12+.

0: Хорошенько задумайтесь, друзья, стоит ли пересекать океаны ради людей, которые ради вас не перешагнули бы и обычные лужи. Впрочем, если вы любите путешествия и не обращаете внимания на разного рода условности, любой подобный вопрос, наверное, сразу же переходит в категорию риторических. Владимир Кузьмин с нами здесь, на Ретро-ФМ. В 17.30, точное московское, время новостей на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, всех приветствую. Банк России подготовил поправки, расширяющие меры защиты прав потребителей и финансовых услуг на продукты, продаваемые через маркетплейсы. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что при продаже через традиционные каналы действует множество правил. Нельзя искажать информацию, навязывать услуги и давать избыточные обещания. На маркетплейсах пока этого нет. Регулятор направил в правительство изменения в законодательство, которые уравняют права потребителей. Потребителей вне зависимости от канала продаж. Принципиально все участники дискуссии поддерживают этот подход. Минэнерго завершает подписание с нефтяными компаниями соглашений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на ПМФ. Документы уже де-факто выполняются в рамках рекомендаций ведомства по отгрузке топлива. Обязательства увязаны с рекомендациями профильного штаба и мониторятся в ежесуточном режиме. В перечень компаний вошли Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и многие другие. Самолет Ил-114-300 получил сертификат типа для серийного производства. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Сертификат подтверждает готовность машины к производству и эксплуатации. Предприятия Ростеха провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна. Самолет рассчитан на 66 мест, оснащен новыми российскими двигателями и современной авионикой. Первые три машины поставят в лизинг второму архангельскому объединенному авиаотряду уже в этом году. В перспективе этот самолет должен заменить устаревший Ан-24 и 26. «Автодор» сообщил о строительстве восьмиполосной трассы от Москвы до границы Смоленской области, направлении на Минск. По словам главы госкорпорации Вячеслава Петушенко, дорогу доведут практически до Смоленской области, где она станет великолепной восьмиполосной. Также продолжается развитие трассы на Калугу. Часть работ завершили в прошлом году. И на «АвтоВАЗе» беспилотные тележки доставляют детали на сборочную линию, а также играют для рабочих музыку по выбору каждой бригады. Всего в цехах завода трудится 1721 единица автономного напольного транспорта. И эти роботы не просто возят запчасти, но и умеют радовать слух. Например, пока одна бригада собирает автомобили под драйвовый «Highway to Hell» группы CDC, на другом участке можно услышать вечную классику «Времена года» Антонио Вивальди. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар — 74 рубля и 30 копеек, евро — 86 рублей и 27 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: В свое время эта композиция превзошла по популярности даже девочку синеглазую. Да и вообще, во время выхода этой песни Женя Белоусов был уже практически на пике своей популярности. Ну а нам с вами забраться на разного рода пики и вершины всегда готовы помочь. Наступающие выходные и отличная летняя погода. Радуемся жизни под песни любимых артистов. Далее нам на ретро-ФМ споют «Аха», ансамбль «Здравствуй, песни» и дуэт «Эрейжер» в столице 17:42.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь?
4: Теплее.
5: Деньги?
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода?
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
7: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
8: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Шутку говорят, что ближе всего к совершенству человек находится в те моменты, когда готовит резюме при поступлении на работу. А что? Хороший ориентир на будущее. Этакий идеальный «я», к которому можно и нужно стремиться во всех жизненных аспектах. В том числе и в отношениях, успеха в которых... Давайте пожелаем герою этой песни, пусть он воспользуется своим шансом. Группа «Аха» бодрит нас на Ретро FM 17.55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю прекрасного пятничного настроения.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угралатур 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 18.00. Дуэт Мэйвуд и Игорь Иванов порадуют нас далее на Ретро-ФМ своими лучшими хитами.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19 место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. Почти 290 тысяч пассажиров обслужил с начала года международный аэропорт Владикавказ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Миняйло. В конце мая авиакомпания «Нордстар» запустила прямые рейсы между Владикавказом и Уфой. Полеты выполняются еженедельно по пятницам. Первый рейс на вылет был полностью загружен, а на прилет – на 80%. По словам Миняйло, запуск нового маршрута призван расширить возможности для деловых и туристических поездок между регионами. В Северной Осетии в конце текущего года откроется первый на Кавказе многофункциональный центр падл-тенниса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта республики Сослан Фраев. Объект, построенный в рамках государственно-частного партнерства, сможет принимать до 1000 посетителей в день. В комплексе будут профессиональные корты и тренажерные залы. Глава ведомства подчеркнул, что новый центр станет значимым вкладом в спортивную инфраструктуру региона. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, только безнадежный лентяй ограничивается воздушными поцелуями. Уверен, герой этой песни группы Bad Boys Blue к таковым не относится. И его девушки, другие девушки, могут позавидовать. Столица 17 минут 7-го. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире Ким Уайлд, Чаби Чекер и Татьяна Буланова. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю отличного музыкального пятничного вечера под песни любимых артистов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Наверняка британская певица Ким Уайлд, перепевая в середине 80-х этот хит группы Supremes, невероятно популярный в США в 60-е годы, во многом благодаря Дайане Росс, рассчитывала на покорение американской публики, и ее расчет оправдался на все 100%. Кавер-версия песни «You Keep Me Hanging On» долгое время лидировала в американских хит-парадах и сделала певицу невероятно популярной во всем мире. В 18.30 в Москве о главных событиях этой пятницы нам на Ретро-ФМ расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что замедление инфляции в России продолжится и в следующем году. К концу текущего года она снизится до 5,2%, а в 2027 до целевых 4%. По его словам, по итогам пяти месяцев на 1 июня уровень инфляции уже снизился до 5,3% в годовом выражении. Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%. Также Новак ранее сообщил, что по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционные активность будет восстанавливаться. «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей с помощью СМС или звонков. Об этом рассказал председатель правления госкорпорации Вячеслав Петушенко. Если автомобиль долго не останавливается, а его траектория становится странной, например, машина начинает ехать из стороны в сторону, автоматические системы фиксируют это и предлагают водителю сделать перерыв. Информировать его будут через СМС, звонок или сообщение на информационном табло. К 1 сентября 12 крупных российских банков полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Об этом сообщил директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях ПМФ. Еще 9 банков, значимых на рынке платежных услуг, в основном завершают подключение и идут в хорошем темпе. Однако, по словам Бакина, есть вероятность, что 1-2 банка могут не успеть к сроку по объективным причинам, и им дадут возможность закончить подготовку до конца этого года. Все банки находятся на связи с ЦБ, у них есть дорожные карты и четкий план мероприятий. В «Союзмультфильме» объяснили, почему студия переснимает старые мультфильмы, а не создает новые франшизы. Это позволяет родителям и детям находиться в одном культурном коде. По ее словам, продолжение «Чебурашки», «Простоквашино» и «Ну погоди» дают возможность семьям обсуждать общие и даже спорить, какая версия лучше, новая или старая. И исследование ученых показало, что удаленная работа ухудшает психическое здоровье. Удаленные сотрудники чаще сталкиваются с одиночеством, особенно те, кто живут одни. У них сократилось количество встреч после работы. Выросла вероятность провести день без социальных контактов, а также увеличилась распространенность психических расстройств. Им чаще требовались антидепрессанты. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее с вами на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как шутят в народе, хороший гость не тот, кто никогда не опаздывает, а тот, который всегда вовремя уходит. Наши гости исключительно дисциплинированы. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта, которые каждое воскресенье становятся участниками шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, приходят ровно в 13:00 и откланиваются ровно через час, успевая за этот час ответить на несколько неожиданных, порой коварных и даже смешных вопросов, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Зачастую отвечают неверно и теряют свои деньги, а вы, друзья, можете эти деньги взять себе. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ послезавтра в 13:00. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Что объединяет всех людей?
7: Любовь.
6: Теплее.
7: Деньги.
6: Ну, тоже тепло.
7: Хорошая погода.
8: Ну, это буквально тепло.
7: А что именно?
6: Конечно, вкусно покушать.
9: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, под хорошую музыку всегда приятно работается. Особенно, когда работаете не вы. Впрочем, сейчас практически все могут облегченно выдохнуть, особенно те, чей трудовой день длится до 6 вечера. В Москве-то уже без 5 минут 7. Меня зовут Олег Орлов. Всем, кто пока еще все-таки работает, и тем, кто уже отдыхает, отличного пятничного настроения под музыку. Ретро-ФМ Лайнел Ричи с нами на финише этого часа.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15% до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: вот же, пришло это волшебное время. Трудовая неделя позади, вечер пятницы. Можно спокойно остаться вдвоем, поболтать обо всем или собрать большую дружную компанию, пойти куда-нибудь гулять. Благо, погода позволяет. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ, а через несколько минут будем подпевать Юрию Антонову и «Комаром». 19:16 в Москве. Я Олег Орлов, желаю всем слушателям приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
11: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
12: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
17: И включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.

0: приведут меня они.
1: А хочется прогуляться после работы по такой-то погоде. Пожелание солнца безоблачного неба будет как нельзя кстати всем, кто этого заслуживает больше всего, пытаясь найти в жизни больше позитива. То есть всем нам. Ну, заслужили ведь отличные выходные, первые этим летом, которые уже де-факто наступили. Юрий Антонов на Ретро FM в половине восьмого вечера. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
2: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал пересмотреть решение о снижении порога о применении упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Он назвал его слишком жестким. По его словам, опросы показывают, что это привело к банкротству и уходу бизнеса в тень. Жуков отметил, что неделю назад в правительстве считали снижение порога избыточным, но потом отказались от этой оценки. Он призвал вернуться к обсуждению и, возможно, смягчить принятое решение. Напомню, с этого года порог снижен с 60 до 20 миллионов рублей. А к 2028 году он должен упасть до 10. Сербия договорилась о продлении соглашения о поставках газа из России еще на 3 месяца, до конца сентября, сообщила министр энергетики страны после встречи с главой «Газпрома» на ПМФ. Она подчеркнула, что это важные стабильные поставки по доступной цене. Стороны также положительно оценили ход работ по расширению подземного газохранилища «Банский двор» с 450 до 750 миллионов кубов. Ранее в Кремле называли отношения с Сербией партнерскими и отмечали, что они позволяют обсуждать самые острые проблемы. С 9 по 14 июня в Москве пройдет финал конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится с 2017 года. В этом сезоне он впервые проходил в командном формате. Участниками стали больше 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они проявили не только личные знания и навыки, но и продемонстрировали сплоченность. Итоги конкурса подведут 14 июня в Национальном центре «Россия». В Софеде предложили создать федеральный реестр риэлторов, чтобы вывести рынок недвижимости из серой зоны и снизить риски мошенничества. Зампред Софеда Николай Журавлев заявил, что сейчас сфера во многом остается в тени. Комиссии часто берутся наличными, а для ухода от налогов предлагаются схемы с занижением договорной цены. Реестр позволит сделать рынок более прозрачным. И триумф российских теннисисток продолжается. 17-летняя россиянка Алина Октябрева вышла в финал юниорского Ролан-Гаррос, обыграв 15-летнюю чешку Анну Ковачкову в 3 партиях 5-7, 6-4, 6-3. Матч продлился 2 часа и 15 минут. В финале в субботу 6 июня она встретится с китаянкой. Напомню, что ранее финал взрослого Ролан-Гарроса вышла наша Мира Андреева, которая сыграет с Полькой Майхвалинской. Матч также состоится в субботу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Рок-острова на Ретро-ФМ, группа, которая в этом году, между прочим, исполняется 40 лет. Коллектив, у которого довольно интересная история. Возможно, когда-нибудь мы услышим ее в программе «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает много чего увлекательного, собственно, что и нужно нам, любителям хорошей музыки. Каждую субботу с 13 до 14 часов на Ретро-ФМ история успеха тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
3: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Какая хорошая праздничная песня, однако. Заглянув в календарь праздников, удивился, насколько некоторые из них сегодня ассоциируются с вечером пятницы. Особенно для любителей вкусно поесть. Тут и день пончика, день кетчупа, пряничный день. А завтра, 6 июня, Всемирный день борьбы с вредителями. Надеюсь, некоторые из вас сегодня уже успели поздравить нелюбимых коллег по работе с наступающим. Ну, не одним же садоводом, дачником его праздновать. 19:55, столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице 8 вечера. Далее на Retro FM Ten Sharp. Бонни Тайлер, Нина Бродская с песней «Звон Васильича».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ» с вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19 место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. Почти 290 тысяч пассажиров обслужил с начала года международный аэропорт Владикавказ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Меняйло. В конце мая авиакомпания «Нордстар» запустила прямые рейсы между Владикавказом и Уфой. Полеты выполняются еженедельно по пятницам. Первый рейс на вылет был полностью загружен, а на прилет – на 80%. По словам Меняйло, запуск нового маршрута призван расширить возможности для деловых и туристических поездок между регионами. В Северной Осетии в конце текущего года откроется первый на Кавказе многофункциональный центр падл-тенниса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта республики Сослан Фраев. Объект, построенный в рамках государственно-частного партнерства, сможет принимать до 1000 посетителей в день. В комплексе будут профессиональные корты и тренажерные залы. Глава ведомства подчеркнул, что новый центр станет значимым вкладом в спортивную инфраструктуру региона. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хоть и шутят в народе о том, что мечта – это желание, на которое не хватает денег, на самом деле есть мечты, для осуществления которых деньги могут и не понадобиться. Все зависит от того, о чем человеку мечтается. И да не встретится на вашем пути заведение, о котором поет Сиси Кетч на Ретро FM. Я про отель «Разбитых сердец». 17 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем добрейшего музыкального вечера. Далее у нас Рафаэлла Карра, Жасмин и группа Роксет.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
4: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: Веселая песня о бурном курортном романе. Случилось все в местечке под названием Санта-Фе, куда героиня этой истории приехала отдохнуть. Ну и, собственно, отдохнула. Рафаэл Лакара с нами на Ретро-ФМ. Половина девятого в Москве. Информационные итоги сегодняшней пятницы подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую.

Всем добрый вечер. Владимир Путин на пленарном заседании ПМФ заявил, что Россия увеличивает энергопоставки на индийский рынок и в Азию в целом. Президент подчеркнул, что Россия и Индия продолжат обмениваться технологическими решениями. По его словам, в современных условиях страна старается и руку помощи протянуть, и плечо подставить. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал о росте экспорта нефти в Индию и другие азиатские страны на фоне переориентации поставок. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан назвала Петербургский международный экономический форум крайне полезной площадкой для привлечения международных партнеров. Она выступила на пленарном заседании форума. Глава Танзании прибыла в Россию с государственным визитом, который стал первым зарубежным визитом с момента ее победы на выборах в октябре прошлого года. Ранее в Кремле прошли российско-танзанийские переговоры, которые длились без малого почти 4 часа. Российские специалисты зафиксировали утечку воздуха на переходной камеры модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Проблему обнаружили при наддуве отсека до рабочего давления МКС. Космонавты оперативно загерметизировали одно из мест утечки с помощью специального материала. Утечки воздуха на российском сегменте МКС фиксируются не впервые. Они связаны с естественным старением оборудования и микроповреждениями обшивки, которые со временем накапливаются. Ранее представитель НАСА сообщил, что агентство приказала своим астронавтам перейти на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности на время ремонтных работ. Сейчас специалистам ничего не угрожает. Кинологи объяснили, почему собаки убегают с дач. На участке владельцы часто расслабляются и меньше внимания уделяют безопасности, считая огороженную территорию надежной защитой. Специалисты советуют регулярно проверять забор на наличие щелей и подкопов, а также оценивать его высоту. Для повышения шансов на возвращение потерявшегося питомца стоит использовать не только чип, но и адресник на ошейнике. И компания Lego представила самый большой набор в истории бренда «Саграда Фамилия» в Барселоне, состоящий из 12 060 деталей. Модель высотой 62 сантиметра поступит в продажу в ноябре и будет стоить около 65 тысяч рублей. Процесс сборки повторяет реальные этапы возведения здания от апсиды и крипты до фасадов, нефов и шести башен. Дизайнеры назвали задачу передачи баланса масштаба и точности уникальной, а результатом невероятно гордятся. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как правило, большинство вылазок на природу всей семьей или большой компанией начинается с фразы «А знаете, что мы забыли?» Надеюсь, в вашем случае, друзья, сегодня обошлось без этой фразы. Хорошего всем отдыха в первые летние выходные и отличного настроения под музыку ретро-ФМ. Шер в нашем эфире через несколько быстрых минут сменят Рик Эсли, оркестр под управлением Поли Мариа и Юра Шатунов. Без 18:09 в столице.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроке и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12 651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: такой же крепости вашим отношениям, друзья, о которых поет Рик Эсли на Ретро ФМ, хочется пожелать и такого же позитивного отношения к жизни. В Москве без 5:09. Далее с позитивными эмоциями нам поможет вечеринка Ретро ФМ. Не откажите себе в удовольствии потанцевать под лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. С 21:00 и до полуночи вас будет веселить Тимур Соколов. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Holiday, хит Мадонны, актуальны во все времена, тем более сейчас, когда рабочая неделя позади, ну а впереди беззаботные выходные, мы с вами планируем отдыхать, ну и, конечно же, танцевать на вечеринке RetroFM. За пультом Тимур Соколов, это я, всем привет, в ближайшие три часа буду играть для вас самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. И далее у нас на горизонте «Мираж», «Кармен» и «Сиси Кейч», ну а чуть раньше «Иванушки».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».

0: половина самых известных хитов румынской поп-сцены «Kaleo Accent», под которой мы, как всегда, танцуем так, как будто нас никто не видит. Ну а дальше будем зажигать и отрываться под хиты группы «Чингисхан», Юрия Антонова и Рики Мартина. 21:41 в столице. Вечеринка «Ретро FM» продолжается.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

песней про Рио мы завершаем первый час вечеринки Ретро-ФМ. Дальше будет еще жарче, еще горячее, прям как в Рио. В новый музыкальный час отправляемся. 21:56 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.

0: One Way Ticket. Для того, чтобы попасть на вечеринку Red FM, билеты покупать не нужно. Все, что требуется, это отличное настроение и сильное желание танцевать и зажигать в компании суперзвезд мировой эстрады. Rapture только что. Ну а далее живой мегамикс танцевальной музыки продолжит блестящие Mighty Dove Cats, Thomas Nevergreen и Иванушки. 22.17 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного танцевального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк». Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.

Слишком горячо стало на нашем импровизированном танцполе, а все потому, что из динамиков доносится жаркий хит про каракумы. Выбираемся из песчаной пустыни и танцуем дальше. Впереди Gypsy Kings, Mid Mai, Наташа Королева и Kim Wild. 22:42, столица, вечеринка Retro FM продолжается.

Soul, песня, которая поднимает настроение в любое время дня, ночи. Ну и вечером, 22.56, столица, мы продолжаем зажигать на вечеринке Retro-FM. И в новом часе нас ждет еще больше танцевальных хитов, проверенных временем.

черные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Дева, рыба, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги.

Идеальное настроение для разгона пятничного вечера. Энн Ли официально удваивает градус веселья. Напоминаю, что одного раза мало и хочется больше танцев и музыки. Бананарама, Олег Газманов, Сиси Кетч и Рики Повери впереди. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. Танцуем дальше.

Название этой группы как бы намекает нам... Сегодня точно твой день, а точнее твой вечер пятницы. Провести его нужно под живой мегамикс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Далее с нами Богдан Ситомир, группа Ace of Base, Maroon 5 и «Русский размер».

мастер-класс по тому, как нужно зажигать на танцполе от Богдана Титомира, который завершает сегодня вечеринку Ретро-ФМ и делает это, как подобает настоящему танцору диско. На этом все, друзья. Далее встречайте Дмитрия Майорова. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Всем классных выходных. Пока.

Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым

Всеми проверенными путями, может, новыми и нет маршрутами, мы официально добрались до выходных. Ничего бы не делать, нам позволительно, разрешено без всяких зазрений совести. Ну, знаете, сколько времени. Точное же столичное, 18 минут первого, второе точно. Уже очень и очень скоро на Ретро-ФМ себя музыкально проявят Бонни, М, Барбара Стрейзанд, Владимир Высоцкий, Рики Повари и другие большие громкие звезды. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большой привет.

0: Любая Натали не только может быть голубоглазой, зеленоглазой по желанию, но есть риски, надо ли рисковать? Вопрос. Посмотрел новость, что смена цвета глаз стала опасным трендом у наших девчат. Изменить цвет глаз можно с помощью разрушения темного пигмента, либо посредством введения красителя в глазное яблоко. Введение большим-большим шприцом. Как так себе представляю? Прям жутко. Обе процедуры необратимы, впоследствии можно ослепнуть и не увидеть. Створенной красоты. Такие дела. Делаем выводы, если что, вы и так прелестны. В столице 0 часов 43 минуты. Это Ретро ФМ, это песня из «Кавказской пленницы» и «Стит нам лежащий».
1: Ретро ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Heart and Soul, всем сердцем, со всей душой, по-русски говоря, и остальным нашим «я». Как-то так, целиком, полностью подходим к освоению выходных. Выдыхаем рабочие будни, вдыхаем поприятнее. В столице 0 часов 56 минут и несколько минут ожиданий. К нам на Retro FM потянется немало наших любимых музыкальных трудяг. Им-то отдыхать некогда, нужно нас развлекать.

есть одно «но», которое может омрачить наш отдых. Как была, так и продолжается сильная магнитная буря. Но еще одно «но», и оно более приятное. Сегодня последний день ее мучений, метеозависимых. Так что терпение, скоро все закончится. Ну а музыкально для команды «Високосный год» и «Ким Вайлд» все только начнется. Точнее, скоро их услышим на «Ретро-ФМ». В столице час 18 минут.

Можно предположить, что для того, чтобы пробиться в команду Блонди, стать ее частью, нужно иметь натуральный блонд. Солист коллектива Дебби Харри одна за всех отдувается. Одна из тех, кто точно отмечает День блондинок 31 мая. И в целом, ну что, она оправдывает название коллектива. В столице час 42 минуты. Здесь на Red FM скоро отметится Сандра, Бонни М. И услышим один из хитов Евгения Белоусова.

вариант. Раунд за раундом боремся с возможными сонными настроениями. Все благодаря музыкальной компании на Retro FM. Она не отпускает, час за часом не позволяет. Радует, радует. В столице час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Пеленой января по масштабу. Этакие нынешние настоящие белые тополиные сугробы в столице не только не сравнятся, конечно, но наличие самого тополиного пуха на улочках и вокруг, ну, прям бросается в глаза. Аллергики, что явно вынуждены, бросились принимать антигистамины, даже без этого. В Москве 2 часа 17 минут. И куда же мы на Ретро-ФМ без проверенных временем музыкальных историй? Правильно? Никуда. Скоро услышим частички творчества Саваш, Антик и Тото Кутуньо. Всем отличного.

0: Начну издалека, начну фразой. Ребята, давайте жить дружно, дружно следим за новостями. Это киноновость из наших краев. Как только этому лету мы скажем «до свидания», начнутся съемки про фильма про кота Леопольда. Да, получается, до него руки у киноделов дошли. Киноадаптацией будет заниматься Владислав Богуш, известный по фильму «На деревне дедушки» со Стояновым. А дат премьер, новинки и все остальное пока неизвестно. Но увидим ее, когда увидим, как говорится. Ну а здесь на Red FM вот-вот услышим Scorpions. Столица 2 часа 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Занимаясь любимым делом, можно осуществить и давнюю мечту. Очень даже реально. Фэнси это подтвердит. Успех именно этого его трека среди других музыкальных работ позволил музыканту построить собственный дом на берегу озера. Хорошо. Разумеется, когда все хорошо складывается. Мы с вами хорошо и хорошенько продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ, столицей без Питетри.